0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день связан с очень романтичной историей любви. Романтичной и трагической. Началось все с рождения графа Николая Петровича Шереметьева, которое случилось как раз в этот день в 1751 году. В детстве он был товарищем по играм цесаревича Павла. При Екатерине II был назначен сенатором, а после воцарения Павла I – обер-гофмаршалом. Граф был большим любителем музыки, пения и драматического искусства. Останкинский дворец графа в подмосковном имении стал памятником художественного вкуса. Именно это Шереметьев женился на актрисе своего театра, крепостной Прасковье Ивановне Ковалевской, выступавшей на сцене под именем Жемчуговой. Императоры Павел, а затем и Александр I признали и одобрили этот брак. Но не одобрил свет и родня. Но счастье было недолгим. Через 3 недели после рождения сына графиня скончалась. Граф был безутешен и последние 6 лет своей жизни посвятил воспитанию сына и щедрой благотворительности. По завещанию жены он построил в Москве странноприимный дом с больницей и положил капитал на выдачу приданого бедным невестам. По сути, заложив настоящие традиции русской благотворительности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Пусть вам повезет.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: Моторадио.
1: Женский ответ на Моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
9: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вы когда гуляете по мировым сетям интернета и подыскиваете что-то интересное, а как вообще там можно отсечку какую-то поставить в поиске, в каком-нибудь аукционе? Например, там размер не меньше 4 метров, объем не меньше там 2 литров, и тебе как раз и никакой Дукати не выпадет.
2: Блин, я хотел бы так, но, к сожалению, в большинстве случаев по размеру нету отсечки. Но вот именно по объему двигателя, да, можно делать. Но, кстати, Ducati есть тоже с неплохими двигателями. Вот именно. Допустим, 1200 кубиков достаточно неплохо поедет какой-нибудь Diavel. Кстати, достаточно быстрый и шустрый мотоцикл.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Конечно. Угу. Да, то есть у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 638 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки 17 ДТП, пострадали 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб «Хост» Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Гарелли. Одна из старейших итальянских марок. Когда-то она занимала второе место после Пиаджио по производству мототехники в Италии. Но самый значительный вклад компании в развитие мотоцикла – это двухпоршневой, двухтактный мотор, который инженер Адальберто Гарелли создал чуть больше 100 лет назад. Двухтактные двигатели господствовали практически во всех видах мотоциклетных состязаний целых 3 десятилетия, начиная с середины 60-х. По общепринятому мнению, первые конкурентоспособные экземпляры создал инженер компании МЗ Вальтер Каден. И было это в конце 50-х. На самом деле, чуть ли не 100 лет назад, в начале 20-х годов, итальянские двухтактные 350-кубовые Гарелли практически доминировали в своем классе, сочетая скорость и надежность. Они выиграли множество состязаний и установили несколько рекордов, причем иногда побеждали даже в 500-кубовой категории. Двухтактные Гарелли стали первыми итальянскими мотоциклами, к которым пришел успех на международном рынке. Адальберто Гарелли родился в Турине, и было это в 1886 году. Он получил диплом инженера в местном университете в 1908 и поступил на работу в проектный отдел концерна Fiat. В те годы Fiat был куда более диверсифицированной компанией, чем сейчас, и одной из отраслей его деятельности была разработка и постройка больших двухтактных двигателей для подводных лодок. Конструкторов привлекала меньшая масса двухтактного мотора, а с повышенным расходом топлива они боролись, разместив два поршня, связанных с индивидуальными коленвалами, по концам длинного цилиндра. Один поршень управлял перепускными окнами, второй — выпускными. Гарелли увидел потенциал этой схемы для мотоциклетного двигателя. В 1911 году он ушел из Fiat и бросил все силы на разработку собственной конструкции. Цилиндр он согнул на 180, буквой P, два поршня посадил на единый длинный поршневой палец через короткий шатун, связанный с коленвалом. Сначала Гарелли спроектировал 500-кубовый двигатель, затем обратился к 350-кубовому формату. Он решил, что 500-кубовый мотор будет слишком мощным и прожорливым. Комплектный мотоцикл Адальберто построил еще в конце 1913 года. Простую односкоростную машину с ременным приводом заднего колеса. 14 января 1914 года, в самый разгар зимы, он поднялся на ней на заснеженный перевал Монтензио на высоту 1925 метров над уровнем моря. Увы, начавшаяся Первая мировая не позволила извлечь коммерческую выгоду из этого успеха, и Гарелли занялся проектированием военных мотоциклов. Сначала в компании Бианчи, а затем и Стуччи. Лишь после окончания войны в 1919 году Гарелли начал серийное производство своих мотоциклов в пригороде Милана. Это были уже более современные и совершенные машины, чем прототип. С двухступенчатой коробкой передач, с цепным приводом заднего колеса, и в том же году Эторе Джиарди выиграл первую гонку Милан-Неаполь на 840-километровой трассе на своем 350-кубовом Гарелли. Он опередил на 9 минут ближайшего соперника на 500-кубовом Санбим. Так началась череда побед гонщиков заводской команды Гарелли. Они трижды в 1921 и 1923 годах выигрывали сложную гонку Циркутто дель Ларио, местный эквивалент турист-трофи. В 1922 Эрнесто Гнезе победил на самом первом Гран-при Италии на только что открытом автодроме Монца, причем средняя его скорость была 101 км в час, выше, чем у 500. В этом же году Эрминио Визионни выиграл Гран-при Франции. Первая победа итальянского мотоцикла за пределами Италии. В 1923-м гонщики Гарелли под руководством Гнезе на автодроме Монца установили 76 мировых рекордов в классах от 350 до 1000 кубиков соло и с коляской на разных дистанциях от километровой до 12-часового заезда. В первой половине 20-х годов двухтактные мотоциклы Гарелли доминировали в европейских гонках в 350-кубовом классе. В 1923-м они выиграли Гран-при Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Испании и Австрии. Ахилле Варци стал в том году чемпионом Италии, победив в 8 местных гонках. Убедившись в достоинствах своей конструкции, Адальберто Гарелли решил закрыть заводскую команду, распродав все гоночные аппараты спортсменам-любителям. Впрочем, в их рядах мотоциклы оставались конкурентоспособны вплоть до начала 30-х годов. Стремясь сохранить свою компанию в условиях Великой депрессии, Гарелли взялся за производство различного военного оборудования, пневматических стартеров для авиационных и морских двигателей, генераторов для танков, компрессоров для авиамоторов. В конце концов, он полностью перешел на изготовление этих узлов. Последний мотоцикл был собран в 1935 году. Компания вернулась к мотопроизводству лишь после войны, в 1947-м, когда начались изготовления спроектированного Адальберто Гарелли и Карло Альберто Джайларди моторчика «Москита». Этот крохотный двухтактный двигатель рабочим объемом 38,5 кубиков, весивший всего 4 килограмма, развивал 0,9 лошадиной силы и был способен разогнать велосипед до 35 км в час. Проезжая, вот сейчас вы прослезитесь, 70 км на 1 литре бензина. Горизонтальное расположение цилиндра позволяло монтировать его под педальной кареткой любого велосипеда. Крутящий момент на заднее колесо передавался фрикционным барабаном, прижимавшимся к его шине. Гарелли Москита был дешевле и легче, чем его основной соперник, четырехтактный Дукатти, и сыграл огромную роль в послевоенной моторизации Италии. Было продано больше 2 миллионов таких аппаратов. В 1952 году мотовелосипед с мотором «Москита» за 55 суток непрерывной, с остановками лишь для дозаправки и смены пилотов, езды, намотал 40 175 километров, то есть теоретически объехал вокруг земного шара. В середине 50-х компания Гарелли выпускала уже целую гамму мопедов с более сложными и совершенными 50-кубовыми моторами. Рамы и другие элементы ходовой части она закупала у расположенной неподалеку фирмы Аграти, в свою очередь выпускавшую мопеды и легкие мотороллеры с двигателями Гарелли. В конце концов, в 60-х годах обе компании слились, и Адальберто Гарелли смог наконец уйти в отставку. Он жил на Лигурийском побережье, писал стихи, это было его любимое хобби, до самой смерти в 1968 году в возрасте 82 лет. В ноябре 1963-го 6 гонщиков на 2 50-кубовых мотоциклах, специально подготовленных под руководством инженера Уильяма Санчини, вышли на трассу автодрома Монца. Они установили 8 мировых рекордов в классе 50 кубиков, один из которых 24 часа со средней скоростью 108,834 км в час. И он не побит до сих пор. Аграти Гарелли вышла на второе место в Италии по производству мопедов после Пиаджо. В 70-е годы 500 рабочих компаний выпускали до 130 тысяч машин ежегодно. В 1981-м Альянс купил также старейшую велосипедную фирму Италии «Торпадо», основанную в 1886 году. К тому времени производственная программа «Аграти Гарелли» включала в себя около 30 мопедов. Многие из них отличались такими передовыми особенностями конструкции, как электростартер, система раздельной смазки, автоматическая трансмиссия. В том же 81-м компания начала производство мотоцикла со 125-кубовым двигателем жидкостного охлаждения. Чтобы прорекламировать его, босс концерна Даниэль Аграти приобрел гоночную команду Минарелли, переманив также ее технического директора Яна Тиля. 125-кубовый двухцилиндровый мотоцикл Минарелли, на котором незадолго до этого был выигран чемпионат мира, он переименовал в Гарелли, а Тиль спроектировал также 50-кубовый одноцилиндровый аппарат. На 50-кубовой машине экс-чемпион мира Евгенио Лоцарини дважды в 82-м и 83-х годах выигрывал серебряные медали чемпионата мира. Выступления на 125-кубовом классе были более удачными. Гонщики команды 6 лет подряд с 82 по 87 становились чемпионами. Увы, Гарелли пала жертвой своего успеха. ФИМ запретила двухцилиндровые 125-кубовые моторы, а созданный Тилем одноцилиндровый двигатель не смог сопротивляться напору Honda. К тому же времени, в конце 80-х, у компании начались финансовые трудности, вызванные конкуренцией дешевой малокубатурной техники с того самого Востока. В 1992-м Аграти Гарелли закрыла свои двери, но славное имя не было забыто. В январе 96-го права на марку выкупил Паоло Берлускони, младший брат скандально известного миллиардера и бывшего премьер-министра Сильвио. Он основал компанию Nuovo Garelli и продал под этим брендом скутеры китайского производства. Увы, он так и не смог добиться прибыли и в мае 2011-го уступил 50% акций британскому инвестиционному фонду One Ltd. Трюк не сработал, и в июне 2012 года Nuovo Garelli была объявлена банкротом и ликвидирована. Вот так печально закончилась история марки, сыгравшей ключевую роль в развитии двухтактного мотора. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были Непридуманные истории, Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: Непридуманные истории
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день связан с очень романтичной историей любви. Романтичной и трагической. Началось все с рождения графа Николая Петровича Шереметьева, которое случилось как раз в этот день в 1751 году. В детстве он был товарищем по играм цесаревича Павла. При Екатерине II был назначен сенатором, а после воцарения Павла I – обер-гофмаршалом. Граф был большим любителем музыки, пения и драматического искусства. Останкинский дворец графа в подмосковном имении стал памятником художественного вкуса. Именно это Шереметьев женился на актрисе своего театра, крепостной Прасковье Ивановне Ковалевской, выступавшей на сцене под именем Жемчуговой. Императоры Павел, а затем и Александр I признали и одобрили этот брак, но не одобрил свет и родня. Но счастье было недолгим. Через 3 недели после рождения сына графиня скончалась. Граф был безутешен и последние 6 лет своей жизни посвятил воспитанию сына и щедрой благотворительности.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефри из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
13: а дальше.
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
17: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Мотоэвакуатор.б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Может быть, есть смысл держать мотоцикл для такой, для неряшливых водителей, которые не жалко, пускай вот такой мятый, но он едет же и едет.
2: Нет, ну у нас это прицел в другую целевую аудиторию, да, мы надеемся, что все-таки мы будем попадать в людей более опытных, да, тех, кто понимает, как устроен мотоцикл, да, и умеет им пользоваться.
1: Это запустится все буквально вот в этом сезоне?
2: Сейчас,
1: да?
2: Это все, так скажем, в высокой степени технической готовности, то есть с точки зрения техники сами мотоциклы готовы. Сейчас мы приводим в порядок внешний вид, то есть где-то там мойки, покраски, заклейка защитными пленками, ну, то есть, опять же, чтобы сохранить подольше презентабельный вид, вот эти закулисные настройки, всякие системы бронирования, ну, и так далее. Потихонечку обрастаем все, что нам для этого нужно, то есть приехала абсолютно новая вся экипировка тоже фирмы Harley Davidson, вот прям новая еще в коробках, шлема, куртки, перчатки.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Можно ли говорить, что от года в год аудитория как-то меняется? Ну, скажем, все больше и больше людей приезжает из каких-то далеких мест, прослышав про фестиваль. Что больше, больше горожан. Или, наоборот, может быть, меньше горожан, потому что они поняли уже за первые там несколько разов, что это шумное дело, и там все дорого. Например, я вот фантазирую. Как вот это, вот эти 40 тысяч, как они меняются, вибрируют? Что происходит с публикой?
2: Но первые фестивали, они были, наверное, так на 80% мотоциклетные. Потому что мотоциклисты знали нашу команду, они в нее верили. У нас даже был очень курьезный случай, когда в 2021 году мы объявили о начале фестиваля в июле месяце. Из-за пандемийных условий его отменили. И мы вынуждены были его перенести. Мы его переносим, а люди сказали... А мы уже взяли билет, да, взяли вот, отпуска, да. И неожиданно к нам приезжает 400 человек. Что делать? И мы сели и продумали, мы сделаем все по закону. Мы не будем собирать массовых мероприятий. Сидеть в ресторане? Возможно, никто не запрещает. Проехать парадом, соблюдая правила дорожного движения, тоже никто не запрещает. Поэтому мы эти два дня... провели фактически в фестивальном режиме. И тогда представители клуба Harley Davidson Club Russia говорят, Игорь, так это же нулевой фестиваль.
1: Ага. Да.
2: И они присвоили, они попросили нас. Мы сделали значки с нулевым фестивалем.
1: Корневой.
2: Да, и в сентябре мы подарили всем ребятам, кто приезжал. Вот. Поэтому и первый фестиваль в сентябре, они были мотоциклетные на 80%.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Best Radio.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. The cure for the blues.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о моем новом размещении в городе Ужице, в Сербии. В этом городе я остановился на несколько ночей в частных апартаментах, которыми распоряжалась молодая семья. Ребята производили очень приятное впечатление. С ними было комфортно коммуницировать, и они всячески старались мне помочь с информацией. Меня больше всего интересовали места, куда можно было бы прокатиться на мотоцикле и там уже прогуляться пешком по живописным окрестностям. Мне посоветовали начать с курортного места под названием Златибор. Это название происходит от вида сосен, который произрастает только в этом месте. По-сербски эта сосна называется Златибор, что переводится как «золотая сосна». Иголки этой сосны имеют желтый цвет, как золото. С давних времен Златибор славится своими лечебными свойствами. В путеводителях сказано, что здесь, в удивительно тихом для самого популярного курорта Сербии месте, есть и красивейшие горы, и холмы, не уступающие тосканским. Озера с пещерами, куда можно попасть только на лодках. А сквозь многочисленные туннели вьется знаменитая на весь мир железная дорога, приводя путешественников к деревушкам, где сербские традиции сплелись с фантазией самого известного местного жителя Эмира Кустурицы. Я являюсь искренним поклонником этого сербского кинорежиссера, так что идея погулять вокруг горы с тем же названием «Златибор» меня вполне привлекала. От города Ужице до этого курортного местечка ехать на мотоцикле всего-то 30 минут. Я собрался и выдвинулся в этот короткий путь. Пересек привокзальную площадь, которая была за углом моего дома, затем реку и железную дорогу. В результате выехал на трассу Е761, или номер 23 по местной нумерации, которая повела меня вдоль высокой скалы слева и реки под названием Детина справа. Над рекой возвышалась симпатичная Ужицкая крепость. Это место напоминало узкое ущелье, сквозь которое проходили коммуникации, ведущие на юго-запад. Дорога 761 ведет к границе с Боснией и Герцеговиной. Отходящая от нее на юг дорога 763 ведет в Черногорию и дальше в Албанию. Наверное, поэтому Ужицкая крепость сохраняла свое военное предназначение аж до 1862 года и охраняла торговый путь, который вел из Моравской Сербии в Боснию. Дорога до Златибора была загруженной, но при этом широкой. Вполне можно было ехать быстро, так сказать, с ветерком. На въезде в Златибор меня встретила автозаправка с хорошо знакомым мне названием – «Газпром». Я проехал мимо и припарковался у какого-то совковоподобного санатория, который украшал флаг Сербии, во многом похожий на флаг России. Я зашел вовнутрь и увидел охранника, который сидел за столом по типу вахтерши на этаже советской гостиницы. Подошел к нему и заговорил с ним по-русски. Поздоровался, назвав его «брате». Этому меня научили сербы, коллеги по работе. Дальше я спросил его, есть ли поблизости туристический офис, и мне нужна карта местных пешеходных маршрутов. Дядечка прекрасно меня понял и стал говорить со мной по-сербски. Я тоже его понял. Он попросил меня подождать его, и это прозвучало как-то по-украински. Вернулся он через минуту, держа в руках листок А4, ксерокопии карты местечка Златибор. На этой карте он отметил шариковой ручкой два места, куда мне стоит дойти. Продолжая говорить по-русски, я спросил его, как долго мне туда идти. Меня опять поняли и сообщили, что не более получаса до самого дальнего места. Я был просто в восторге от такого способа общения. Было достаточно рано, около 9 часов утра. Солнечная погода, свежий воздух, почему бы не пройтись и осмотреться. Мотоцикл заводить не стал, оставил его на парковке и пошел пешочком вдоль местных строений. Вокруг был сплошной новодел. Такое впечатление, что санаторий был здесь самым древним строением и соответствовал архитектурным вкусам, ну, примерно 80-х годов прошлого 20 века. Все остальное, что мне повстречалось, построили, если не в прошлом году, то в позапрошлом. Кое-что было буквально достроено к началу текущего сезона. На окраинах этого курортного городка в основном 4-5-этажные блоки апартаментов. Ближе к центру разного рода компактные отели. Повстречались просторные, хорошо ухоженные спортивные площадки с живым травяным газоном. было не совсем понятно, это футбольные поля или легкоатлетические тренировочные площадки, обрамленные беговыми треками. На одном из перекрестков я встретил большой стенд с изображением пешеходных маршрутов. Я его сфотографировал. Можно было бы этим и ограничиться. Данный стенд был обведен на карте, которую мне вручили, как первая точка на моем пути. Второй точкой был обведен туристический офис, до которого не более полукилометра, и я пошел туда чисто из любопытства. Офис был открыт, он был небольшим. В нем я обнаружил трех сотрудников, а сам офис походил больше на риэлторское агентство. Персонал был в возрасте не старше 30 лет и состоял из двух очень симпатичных девиц, а самым молодым был худощавый парень. Встав из-за стола, ко мне вышла самая представительная из них и поздоровалась по-сербски, произнося «здраво», и тут же заговорила со мной на приличном английском языке. Я быстро описал ей, что мне нужно, и она с подчеркнутой холодностью передала меня в руки молодого парнишки. Так как я не собирался снимать коттедж на весь летний сезон или его приобретать в собственность, делового вида девица потеряла ко мне всяческий интерес. Ее коллега тоже посмотрела на меня с откровенным презрением, после чего равнодушно уставилась в экран своего компьютера. Парень же был просто в восторге от возможности мне помочь. Я решил, что он был, наверное, новеньким в этом офисе. Толку, правда, от него было не особо, так как во всем Златиборе была лишь одна единственная карта пеших маршрутов, которую я уже сфотографировал на перекрестке. Это первое, что мне сообщил бойкий паренек. Говорил он на филигранном английском языке. В этом же духе он стал мне объяснять в невероятных подробностях, как мне выйти на пеший маршрут. Мы беседовали с ним, стоя на улице. Я так думаю, что он был предметом насмешек своих более опытных, явно надменных коллег. Парень очень старался мне все объяснить вербально. Но я решил упростить ему задачу, так как, даже понимая все, что он мне говорит, был абсолютно уверен, что ничего из всего этого сказанного во всех навигационных подробностях я не запомню. Сначала я дал ему свою черно-белую ксерокопию карты городка, полученную в санатории. На ней парень вывел ручкой тот же самый маршрут, что я уже прошел, только в обратном направлении. Дальше мне следовало перейти автодорогу и, выйдя на прямую, как стрела, пешеходную дорожку, проследовать по ней в природный парк Златибор. В конце этой дорожки стоит стела, и вот от нее и начинаются пешие маршруты. Я попросил его показать мне эту стелу на карте Google. Там это место обозначалось как ресторан-монумент Златибор. Я поинтересовался, есть ли там указатели на трекинговый маршрут. Он сказал, что скорее всего нет. А идти мне надо просто вверх на гору. Да, ведет единственная тропа. Места эти открытые, заблудиться там невозможно. Мы еще немного поболтали с ним, выяснив, откуда я приехал. Он почему-то очень удивился, что я русский, сказав, что я на русского не похож, и меня совершенно не выдает типичный русский акцент. Напоследок поблагодарил парня за помощь. Он оказался студентом Белградского университета туриндустрии. А здесь он работает на летней практике и снимает комнату с однокурсниками в каком-то хостеле. В следующем выпуске уже подробно расскажу о моем пешем походе по Златиборским вершинам. Желаю всем интересных дорог и до встречи на моторадио.
1: Его никак, кто кого. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
2: Если там аккуратно пройти, то...
0: Хроники путешествий.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день связан с очень романтичной историей любви. Романтичной и трагической. Началось все с рождения графа Николая Петровича Шереметьева, которое случилось как раз в этот день в 1751 году. В детстве он был товарищем по играм цесаревича Павла. При Екатерине II был назначен сенатором, а после воцарения Павла I – обер-гофмаршалом. Граф был большим любителем музыки, пения и драматического искусства. Останкинский дворец графа в подмосковном имении стал памятником художественного вкуса. Именно этот Шереметьев женился на актрисе своего театра, крепостной Прасковье Ивановне Ковалевской, выступавшей на сцене под именем Жемчуговой. Императоры Павел, а затем и Александр I признали и одобрили этот брак, но не одобрил свет и родня. Но счастье было недолгим. Через 3 недели после рождения сына графиня скончалась. Граф был безутешен и последние 6 лет своей жизни посвятил воспитанию сына и щедрой благотворительности. По завещанию жены он построил в Москве странноприимный дом с больницей и положил капитал на выдачу приданного бедным невестам, по сути, заложив настоящие традиции русской благотворительности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Пусть вам повезет.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Вот с таким красивым началом мы сегодня открыли очередной музыкальный час. В эфирной студии радиостанции Моторадио присутствуют петербургские хоги, директор Чапты Петроград, Харли Дэвидсон Оунер Клаб, замечательный Сергей Петров. Сергей, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: И с ним присутствует здесь же в студии Максим Ефимов, мембер этой же самой Чапты. Максим, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Поближе микрофон к себе поставьте, пожалуйста, да, чтобы вас было ярче слышно.
2: Давайте еще раз.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Вот теперь мы слышим вас отлично, здорово. Ну, друзья мои, множество вопросов к хогам, потому как почему-то они не часто у нас, к сожалению, бывают в гостях, и будем сегодня исправлять ситуацию. Как в целом хоговское движение? Можно ли говорить, что оно замерло на каком-то таком плато, или даже как-то пошло вниз в свете самых разных обстоятельств, или наоборот нарастает? Какова ситуация, тенденция?
1: Абсолютно стабильная ситуация. Из клубов никто не убыл. А самое приятное, что в движение приходят новые мемберы. А не так часто мы здесь только потому, что лето – это самая активная пора, конечно, мотоциклетная. И у хогов запланировано на лето 26-го года порядка 10 фестивалей.
0: Ну, часть уже прошла,
1: часть,
0: да?
1: Часть уже фестивалей прошло. Конечно, как бы там мы понимаем, какие сложности есть как бы с доставкой себя и мотоциклов до места празднования и встреч. Но в целом все равно все достаточно активно проходит.
0: Что-нибудь яркое уже прошло, и можно оценить, что вот было прямо, ну, супер удачно? Или, может, по-честному сказать, вот не все получается, и мы там ошибки учтем?
1: Да нет, на самом деле опыта проведения мероприятий там через край, поэтому, наверное, для нас самое яркое – это наш собственный фестиваль, потому что мы праздновали 13 июня на площадке Solar Park свое пятилетие. У нас достаточно молодая чапта, и мы как раз находимся в интенсивном развитии нашей чапты. Вот, поэтому фестиваль, мне кажется, удался. Приехали ребята с огромного количества городов.
0: Вот мы запустили видео, это вот, да, с него снято, да?
1: Нет? Совершенно верно, да, это у нас на площадке. Это
0: вот, вот оно будет у нас крутиться, да, ближайшее длительное время.
1: Да,
0: посмотрим
1: верно
0: на друзей. Но, да.
1: Я просто могу сказать формат наших фестивалей. То есть мы стараемся, конечно, преподнести нашим друзьям, приезжающим на фестивале, максимальный такой сюрприз с хедлайнерами. В этом году мы подготовили хорошую программу музыкальную. Помимо того, что выступали любимые наши кавер-команды «Амор Аморе», мы привезли Пашу Паскаля, мы привезли группу «Челси», и у нас хедлайнером фестиваля был Дима Ревякин, группа «Калинов мост». Поэтому я считаю, что программа была достаточно жирная как бы для дней сегодняшних, потому что не так просто вывести музыкантов. Мы вывозили там...
0: Много народу было?
1: На нашем фестивале было 250 человек примерно. Вот. То есть много это или мало, но мы, опять же таки, мы же закрытый фестиваль.
0: Но у вас камерное такое получается, ведь, да?
1: У нас на наших фестивалях нет людей случайных. Мы приглашаем, скажем, только наших единомышленников, поэтому эти фестивали, они как-то глобально огласке не подлежат. Вот. Мы ездим в гости друг к другу, хотя, конечно, у нас есть и фестивали, которые открыты для всех. Балтик Ралли, я и Максим, мы являемся постоянными посетителями этого фестиваля, делаем даже в рамках фестиваля квартирник по пятницам. Вот. И этот фестиваль, он, например, рассчитан на всех, хотя у хогов тоже есть своя отдельная зона, где уютно, удобно, классно.
0: Вот. Почему ты все время поворачиваешься в сторону Максима и как бы сверяешь, как он оценивает то, что ты говоришь?
1: Это
0: как-то у вас
1: знает
0: под контролем?
1: Нет,
0: все?
2: Нет, просто... Нет, просто в том анекдоте, если бы знали, как нас часто здесь бьют. Да нет, конечно. Нет, все, что говорит Сережа, это все абсолютно правда. И он, естественно, на мой взгляд, только немножечко, как и все скромные люди, преуменьшает масштабы событий, потому что празднование Петрограда было действительно глобальным. Это была площадь огромная, накрытая.
0: Подождите, Сергей.
2: Да, и народ был. Я всегда говорю, было около 300 человек.
0: Представь нам, пожалуйста, тогда Максима, потому что вот какой-то серый кардинал получился.
1: Ну, помимо того, что Максим, конечно, мембер нашего клуба, во-первых, это мой друг. И мне очень нравится, что в нашем мотосообществе, в нашем нашу, по крайней мере, банду приходят люди достаточно близкие, ну, наверное, мне в первую очередь. То есть я не хотел бы, там, чтобы клуб разрастался людьми случайными. Вот. Такое в практике многих ЧАБД было, к сожалению, это не всегда хорошо заканчивается, когда люди непроверенные, люди, кого-то там не знаешь, вот, приходят, потом возникают какие-то неприятные казусы. С Максимом все просто. Мы делали потрясающий, и будем продолжать делать потрясающий проект «Время легенд», поэтому у меня на жилеточке, помимо, скажем так, наших клубных атрибутов...
0: Ты не уточняешь, он продюсер.
1: Он, кстати говоря, у него, он также продюсер как бы нескольких музыкальных групп. Максим является членом коллектива группы «Хэмпис». Вот. Есть такая очень известная петербургская музыкальная группа.
0: Работающая в формате...
2: Рок. Но лайт-рок, не тяжелый рок, потому что есть такое мнение, что музыкалисты любят тяжелый рок, на самом деле не так, они любят хорошие песни, лирические часто. Главное, чтобы это было интеллигентно, со смыслом. Вот у нас примерно такая же группа.
0: Да. Русскоязычная?
2: Конечно, да. Конечно. Ага. И песни все свои.
1: И, кстати, как бы прозвучало слово продюсер, я хочу сказать, что Максим также вместе со своими коллегами из группы продюсирует его еще группу Фигельманса, да?
2: То есть, ну, это такое, да.
1: Да, и есть еще некоторые музыкальные проекты, то есть у ребят действительно есть полномочия. Масштабный, полноценный продюсерский центр, поэтому они всегда мониторят все креативные истории, идеи, вот, музыку, поэтому пишут сами, что немаловажно, то есть это не команда, которая что-то перепевает, это ребята, которые полностью на авторском материале.
0: То есть существуют. Можно говорить, что приобретение в качестве мембера Максима было успешным, удачным,
1: ну,
0: да?
1: Ну, не то слово. Столько всего пройдено, выпито, и то ли еще будет.
2: Но опять Сергей не сказал, что как мы познакомились. Дело в том, что я...
0: Можно говорить?
2: Да, конечно. Я, по сути, отжал у него квартиру. А произошло это очень просто. Когда я возглавлял один очень известный издательский дом, у меня родилась идея как раз вот собирать очень хороших, умных, интересных людей и вот делать такие, возродить вот этот формат квартирников ленинградских. Ну, только немножко сделать его более современным. И вот тогда родился этот проект «Время легенд», когда вот мы приглашаем в квартиру на Петроградке настоящую, самую живую вот этих рок-музыкантов. Потому что слово «квартирник» вообще немножко такое его искажают часто. Где-нибудь в ресторане собирают музыкантов, говорят, вот у нас квартирник. Не, у нас все по-честному. У нас все происходит в квартире. Квартира – это Сергей.
0: Это барабаны.
2: Это полное электричество, да. Это подпрыгивающая посуда у соседей наверху.
0: А вот у вас выкуплены пару этажей сверху?
2: Не, не выкуплены. У нас хорошие отношения с соседями. Вот, я помню, даже соседка, которая жила сверху, Сережа несколько раз ее в день квартирника отправлял в театр. Вот, но потом она отказалась, сказала, нет, мне интереснее послушать, что
1: мне
2: там внизу происходит.
1: Небольшая соседка Надежде Ивановне, привет от нас в эфире, которая говорит: «Боже мой, ребята, я слышала сегодня голос Татьяны Булановой. Это что-то невероятное». А Танечка действительно у нас была гостем, они вместе с Федей Чистяковым как раз исполняли ряд произведений, в частности «Человек и кошка», которая поет группа «Ноль». И она говорит: «Это было так потрясающе. Я с кружкой вот просто к стенке примкнула».
0: Слушай, а звук ведь живой.
2: Абсолютно есть... живой звук. Абсолютно. Очень много смешных мы находили в интернете отзывов, когда какие-то люди писали, как бы спрашивая у своих подписчиков: «Товарищи, вы не знаете, что это за квартира волшебная такая, которая всегда у нее закрыты ставни, но 4 раза в год эти ставни открываются, подъезжают много-много дорогих машин красивых, туда заходят красивые люди, но все в рок-н-ролльной одежде, и там постоянно выступают группы. Типа, вчера там выступала «Машина времени» в полном составе, так звук шел по всей Петроградке, и мы не понимаем, что это такое». Вот. И потому что никаких ни надписей, ни вывесок нету.
0: А полиция приезжает, вы...
2: Приезжают,
0: и уезжают, да?
2: Да, они приезжают и всегда с придыханием спрашивают: ну кто у вас сегодня? Кто
1: сегодня? Да, это незабываемый случай, когда я присаживаюсь в «Газель» как раз полиции нашего Петроградского района. Вот, и я думаю, ну что же сейчас будет? Они говорят: «Сергей, ну кто у вас сегодня выступает?» Я говорю: «Сегодня Диана Арбенина».
2: Можно постоять?
1: Можно. Я говорю: «Может, пройдете?» Он говорит: «Нет, мы как бы мы на службе, да, на службе, да».
2: В общем, так ли Сергей лишился своей квартиры, и сейчас там проходит квартирник «Время легенд».
0: Да. Слушайте, а по поводу живого звука, возвращаясь вот к тому, что это такое, ну, прямо вот прямее не бывает, и музыканты идут на это, соглашаются, потому что многие же, знаете, используют и фанерку, и там много чего, и многие...
2: Ну, дело в том, что там невозможно ничего другого, кроме живого звука, потому что у Сережи сколько у тебя комнат квадратных метров?
1: Одна большая комната, порядка 90 метров.
2: 90 метров, в ней находится порядка 80 человек, которые сидят плечом к плечу, и это создает абсолютно нереальную атмосферу. И в метре от первых рядов выступают артисты, которые, естественно, работают
0: то есть,
2: только вживую.
0: Вот эти билеты, которые по 6 тысяч евро, они как раз окупают все вот это вот.
2: Вот, это расходы. Да, это главное. Дело в том, что мы решили никогда, никогда не брать никаких денег за билеты. Это абсолютно некоммерческое мероприятие, которое позволяет приглашать тех, кого мы хотим приглашать, чтобы те сидели в зале, сидели люди, которых мы хотим. И это действительно известные бизнесмены, музыканты, артисты, генеральный директор «Зенита» и так далее, и баскетбольный, и футбольный.
1: Случай, да, помнишь, когда генерального директора «Зенита» посадили рядом с генеральным директором силовых машин?
0: Да, так. И кто кого?
1: А забавный случай в том, что в 1925 году на Ленинградском металлическом заводе был основан клуб «Зенит». И сидел как бы представитель завода-основателя, потому что Ленинградский металлический завод «Силовые машины» входит, и генеральный директор «Зенита» рядышком сидит. И вот мы это как раз озвучили для присутствующих со сцены.
2: Ну, в общем, по сути, это место, где встречаются уникальные люди и те же музыканты. Почему мы смогли с Сергеем заполучить огромное количество звезд наших за, честно говоря, очень недорого? Потому что они понимали, что делается все это от души, что все это некоммерческое, и, по сути, это творческий вечер нашего любимого артиста, и его ожидает благодарная публика.
0: А это можно где-то посмотреть, как-то пишется прямая трансляция, или ничего нет?
2: Ну, все есть, все есть.
1: Постфактум, да. Все есть.
2: Да, огромное количество видео во всех соцсетях, есть во всех соцсетях «Время легенд».
0: А в чем тогда смысл, если это не деньги?
2: Смысл очень простой. В музыке, конечно, да. Конечно. Устроить друг другу праздник, и
0: потому что тут уже пишут, уже удивляются. 250 человек, это не фестиваль, пишут, что кого пригласили. Но я хочу напомнить, что очень уважаемых людей вообще-то. И мы говорим ведь о камерном мероприятии, правильно? Не о площадном, не стадионном.
2: Не, мы о разных вещах говорим. Мы сейчас, Сергей, говорил о празднике, который был годовщина Чапты, Петроград. А мы говорим вот об этом проекте, где вот мы, собственно, познакомились и сдружились, который проходит в рамках квартиры и называется именно «Квартирники. Время легенд». Они проходят не часто, они проходят 4-5 раз в год. И, в общем, каждый из них становится таким музыкальным событием города.
0: Понятно. А вот, Сергей, а как ты вообще набираешь людей? Вот Максима, понятно, ладно, криминальная история, там, квартиры, недвижимость, риэлторы.
2: Что, не моя, Сережина.
0: Стрелки. А вообще как?
1: Ну вот, кстати говоря, сейчас опять немножко как бы нырну во время легенд. Например, постоянным партнером наших квартирников был один известный человек, Денис Литов. Вот. И вот, в частности, этого мембера я, скажем, пригласил уже, поскольку мы, опять же таки, много лет дружим, начиная со времен вот этих квартирников, вот, и в свое время Денис купил себе мотоцикл и прекрасным образом влился в нашу Чапту, то есть это известные, хорошие люди, с кем приятно общаться по жизни, которые проверены временем, с которыми неоднократно мы сидели за столом, часто, может быть, могли где-то и перебрать лишнего, но при этом было хорошо, было душевно и, самое главное, приятными воспоминаниями все это сопровождается.
0: Слушайте, а можно задать дурацкий вопрос? Можно ли предположить, что если бы не мотоцикл, вы бы вообще никогда не пересеклись? И много с кем тоже?
2: Вполне может быть.
1: Вполне может быть, но вот мы действительно познакомились на байкерском фестивале. Это был Harley Days, наверное, 2015 года. И это началось буквально вот сразу же.
0: То есть мотоциклизм – это мощнейшая горизонтальная такая связь, которая проходит абсолютно через все слои общества.
1: Абсолютно.
0: Вообще,
1: да? Ну, то есть, ну, надо ли перечислять, сколько уважаемых людей, в том числе и в мире политики, находится в мотоциклизме?
0: А вот можно говорить, что у вас есть в клубе люди, ну, которые вот не делают какую-то безумную карьеру, не заработали миллиарды, а обыкновенные люди, при этом они классные ваши друзья? Или это как-то все-таки элитарная такая штука?
1: Мне сложно вот прямо однозначно ответить за все клубы.
0: Ты же проверяешь личные дела.
1: Я за свой клуб, конечно, в ответе. Большинство наших мемберов действительно представители крупных предприятий, либо работают на там, крупные заводы там, какие-то, либо сами являются владельцами предприятий. Вот. Ну, так сложилось, я не знаю, как бы, просто у нас нету.
0: Это потому что Харлей очень дорогой
1: разбросанных
0: мотоцикл. Вот
1: анкет, Саш, просто у нас нету нигде разбросанных анкет, что к нам можно вступить. То есть к нам люди приходят, которые знают нас, которые видят нас. Вот если мы этого человека давно знаем, то мы можем, в принципе, вот на собрании принять решение, что мы этого человека с радостью примем в наши
0: ряды. Как у вас есть какие-то условия, как-то, чтобы вошел человек в ваш состав? Вот в МС-клубах там отдельная история, а у вас?
1: У нас нету вот этого сумасшедшего проспекства, у нас нету, скажем так, каких-то...
0: А сейчас уже Максим напряженно смотрит на тебя.
2: Я думаю, да, да. Каких-то... Просто как-то взяли без всяких условий.
1: Вытираний, да, чего-то, то есть нет, это просто как бы крепкая дружба, совместные поездки, это основные условия для вступления в ЧАПТУ. То есть если нам комфортно с этим мембером, это относительно всех мембров, то есть у нас нет внутри клуба конфликтных ситуаций. Вот. И приятно сохранять некую камерность клуба, потому что много где уже происходила ситуация, деление, скажем так, на одних и других, когда клубы переходят через какие-то вот такие численные рубежи, там 150-200 мембров, начинается какая-то такая неприятная возня.
2: Мне просто кажется, что мотодвижение или любое какое-то мероприятие, вот опять-таки возвращаясь ко времени легенд, оно может понять, что за человек рядом с тобой. Потому что у нас, опять вспоминая наши квартирники, у нас очень много наших знакомых отпало после того, как мы поняли, что они не умеют себя вести с точки зрения восприятия музыки. То есть они очень хотели попасть к нам на наши квартирники, но когда попадали, им не надо это было. Вот перед ними поет легендарный артист, а им через 10 минут уже скучно. То же самое и в мотодвижении. То есть если ты смотришь на человека какое-то время, понимаешь, что он не подходит по тебе, по твоему менталитету, не разделяет твои ценности, он никогда не будет членом клуба. Я думаю, что Сережа, вот, следуя этому принципу, и отбирая членов в нашу ЧАПТУ.
0: Слушай, а приходилось кого-то увольнять? Так по-честному, вот, без имен. Вообще, в принципе, прецеденты были такие?
1: Был один прецедент, когда мне было необходимо с мембером расстаться.
0: Бесконфликтно, просто раз и все, да? Или как?
1: Ну, просто вычеркнули как бы его.
0: Не, ну вот не было вот этих поездок в лес там.
1: Нет, ну на самом деле у нас было вполне себе такое здравое предложение. Мы с директорами всех ЧАПТ имеем общий чат. И на самом деле, чтобы не было хождения из ЧАПТы в ЧАПТы людей, которые где-то уже наследили, было желание даже с этого года создать некий такой черный список для представителей мотодвижения, чтобы просто не пересекаться с ними на тех же фестивалях, на которые ездят, вот, в том числе ЧАПТы, откуда этот человек мог выйти. Вот. То есть и в данном случае как бы мы, наверное, будем руководствоваться рекомендациями или наоборот, вот, не рекомендациями, а принятием.
0: То есть можно попасть в некий черный список?
1: Можно, да. Я считаю, что это на самом деле правильно. У нас, например, были такие моменты, и они, ну, в большинстве случаев положительные. То есть у меня есть несколько ребят, кто пришел в мою ЧАПТУ из Уфы. Вот. Но я просто сразу позвонил директору уфимской ЧАПТы и говорю: Андрюша, с твоего благословения, давай таким образом, как бы это, если ты считаешь, как бы, что ребята стоящие, ребята замечательные, мои двери для них открыты, потому что мне важно, чтобы не было какого-то вот этого шлейфа, и у нас получилось все красиво, корректно, то есть благословение директора уфимской ЧАПТы. Наша ЧАПТа пополнилась очень хорошими ребятами, которые просто переехали жить в Петербург. Это очень здорово. Вот. Некоторые еще ребята остались пока в Башкирии, но у них тоже есть план переезда. Иногда бывает ребятам трудно, находясь в других городах, активно сопричаствовать жизни там своей ЧАПТы. И им действительно хочется, чтобы вот как можно больше событийности было как бы там на еженедельной основе, там, связанной с мотоциклизмом. Поэтому переход иногда, он, в общем-то,
0: давай
1: приветствуется.
0: Давай закроем эту тему последним вопросом. А что может послужить причиной изгнания из клуба? Какое, не знаю, качество, свойство, может быть, поступок, какой-нибудь обман, ну, украл что-то? Ну?
1: Все перечислено.
0: Ну, такое-то вряд ли.
1: Однозначно. Вот, то есть это в целом никто здесь церемониться не будет. На самом деле, чаще всего, когда... Я просто говорю уже по опыту, потому что мы, например, были объединены с одной, наверное, крупнейшей ЧАПТы Петербурга. Там при одном дилерском центре находились с клубом Санкт-Петербург. Я видел, как расстаются с мемберами. Вот, в моем случае это был, ну, скажем, у нас это был единичный случай. А вообще видел большинство случаев, когда расстаются с мемберами, это, как правило, ну, агрессия во время принятия алкоголя. Вот, это самое такое, как бы вот уже все ты понимаешь, как бы, что с этим человеком нельзя садиться там за вечерний стол, потому что это может, то есть он может быть очень классным, как бы вот пока трезвый, он трезвый, да, и ты понимаешь, что некомфортно просто
0: причем
1: находиться.
0: Причем это ведь, по-моему, не лечится, по-моему, такая штука, ну, вот это
1: да.
0: перерождение такое да. алкогольное.
1: Вот
0: да?
1: когда угу. человек перерождается в кого-то другого и особенно агрессивного, то здесь, как бы, конечно, такое бывает просто собрание офицеров, вот единогласно принимается, как бы, что можно как бы его исключить на какое-то время, но, как правило, это не помогает.
0: То есть, давай послушаем австралийскую рок-группу одну и вернемся в студию совсем скоро. Далеко не уходите, друзья мои.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Продолжаем эфир. В эфирной студии у нас сегодня Хоги, а именно директор чапты Хогов наш петербургский, который так и называется Петербург. И вместе с ним активный мембер Максим Ефимов, человек, которого так и не смогли пока что описать присутствующие в студии, чем он занимается. Но тем не менее, здорово, что он тут. Да.
1: Саша, еще раз напомним, что чапта Петроград.
0: Петроград. Так и считаю. А я как сказал, Петербург.
1: Ну,
0: вы же петербургские хоги.
1: Петербургские однозначно.
0: Вот, однозначно. Только называетесь только так. Ну, поехали дальше тогда. Вот мы смотрим на фотографии. Здесь у нас было масса красивых женщин.
1: Архипов,
0: масса
1: Рома
0: красивых
1: сейчас.
0: Мужчин. Ой, да. Что это вообще такое?
1: Узнаю.
0: Что это за событие? Еще раз. Это было празднование 21-й годовщины не пойми чего. Это конкретно вашего образования, вашей чапты или вообще хогов в России?
1: Хогов, конечно. То есть, но в данном случае мы смотрим фотографии с нашего пятилетия. Фотографии 21-й годовщины, наверное, я вчера или сегодня получил, я отдельно сброшу фильм.
0: А, то есть это не те фотографии?
1: Это фотографии нашего фестиваля. А еще я вот видео сбрасывал тебе, Саш, сейчас тебе скажу, это у нас был фестиваль Тарабашкирия.
0: Ну, там, где коротенький видеоклип, да?
1: Видеоклип. Да. Ребята сделали как раз видеоклип под подаренную в свое время им песню. Они сделали эту песню гимном. Вот. И теперь большинство, скажем так, их видео поездок вот, сопровождается в обязательном порядке подаренной им песни.
0: Вот. А вот пошел клип у нас без музыки, ну просто хоть глянуть. Это произведение текущего года, этого сезона.
1: Все этот сезон, то есть вот, у нас фестивали идут один за одним. То есть 13 июня был наш фестиваль, следующие выходные мы уже были в Уфе, выходные одни провели здесь, потом улетели в Краснодар. Мотоциклы, ну вот я лично свой мотоцикл просто оставлял в Краснодаре после Кубанского Алюра, потому что у нас вообще год начинается фестивальный с Кубанского Алюра. Мы все собираемся в Краснодаре. Там у нас какие-то локальные поездки. В частности, в этом году была поездка в Геленджик. Вот, мы чудесным образом отдохнули. Вот, я оставил, зная, что 21 год Хога будет проходить Краснодар-Анапа. Я оставил мотоцикл. И, конечно, вот единственная сложность, когда ты где-то оставляешь свой мотоцикл, это долететь просто до точки.
0: Вот сейчас нарушитель был сейчас в левом ряду, ну вот уже проскочили.
1: Был, да.
0: Вот на большой скорости проехал. Вот.
1: Но на самом деле у нас большинство колонн идет с сопровождением, то есть вот мы сейчас вот ребятам из краснодарской чапты, конечно, невероятный респект. Они сделали сопровождение от Краснодара до Анапы. Это потрясающе. То есть спереди ребята с мигалками, сзади ребята с мигалками. То есть вся колонна такая, в общем-то, идет.
0: А у некоторых даже три колеса, смотри.
1: Да, да, да. Ну, в общем, фестивали с хорошей подготовкой, все наши фестивали, и, конечно, это радость для всех выбраться куда-то, там, не знаю, ощутить вот этот дух свободы, ветер, погоду прекрасную, вот. Ну, правда, она не всегда прекрасная, но тем не менее. Вот. Ну вот это уфимская чапта организовала Тарабашкирию. Потрясающий фестиваль, тоже достаточно камерный, в районе 200,
0: вот, там, говорят,
1: 250
0: еда
1: человек.
0: Вкусная.
1: Еда потрясающая. Вот чуть позже в этом видеоклипе будет уже вечерняя программа, которая в субботу. Большинство фестивалей рассчитано на 2 дня. Первый день, как правило, экскурсионный, то есть мы знакомимся с местами, в которые мы прибываем. Второй день, как правило, это утренний проезд по красивым местам, а вечером, конечно, душевная такая атмосфера.
0: Слушай, Максим так внимательно смотрит, вы его еще не брали.
2: Еще меня не брали, да. Меня приглашали уже, но я не смог поехать.
1: Ну, Максим зато был полноценным участником нашего фестиваля. Здесь, скажем, уж мы так постарались, что думали, что вообще никуда не поедем в этом году. Вот, очень непростое это дело.
0: Давай тогда, где можно вас увидеть будет ближайшее какое-нибудь ближайшее событие, на которое можно прийти, не будучи членом вашей чапты или вообще там мотоциклистом?
1: Балтскраль. Это Балтик-ралли.
0: Вот
1: то
0: так
1: есть,
0: вот поближе себе сделаем микрофон.
1: Да. На вот, этом отлично, самом. Да. Ближайший фестиваль, где действительно можно посмотреть большое количество представителей хоговского движения.
0: А у вас будет какая-то палатка своя или что там? Как-то...
1: Обязательно. Мы находимся в некой такой, конечно, резервации как бы относительно людей, которые приходят на фестиваль послушать музыку перед сценой. То есть для хогов существует, ну, такое обособленное место.
0: Ну, вот это VIP-зона, которую все ненавидят, потому что там какие-то отдельные вы.
1: Да, немножко как бы нетрезвые люди как бы на протяжении там 2-3 дней стоят. Но позитивные. Позитивные, да. Всем, на самом деле, мне кажется,
2: Не, но все-таки это хоть и мотофестиваль, но это все-таки городской фестиваль. Поэтому, да, там люди приходят с семьями.
0: Слушай, а у тебя вообще есть какой-то бейджик, например, для личный друг хогов, ну, чтобы можно было тоже пройти?
1: Конечно. Вот, он всегда со мной. Вот. Вместо бейджика я просто являюсь...
0: Нет, я думал, что, может, можно выдать иногда в отдельных случаях.
1: А, не для себя ты имеешь в виду. Саш, я думаю, что это для тебя точно не является проблемой. Вот. Сделать тебе аккредитацию в любую точку на любом фестивале.
0: А, да ладно. Слушай, а это прямо у вас, я смотрю, какой-то огромный концертный зал снят.
1: Совершенно верно. Кстати говоря, концертный зал принадлежит клавишнику группы «Земфира». Вот, ребята сделали потрясающий, на самом деле, фестиваль в отличном месте. У них там есть музей рок-музыки. Конечно, там большое количество вот, оставлено экспонатов в этом музее главными представителями рок-движения в России. Это Юрий Ильяновичем Шевчуком и Земфиры. То есть они в этом клубе все играли вот, и оставили, конечно, неизгладимый след там о себе в Уфе.
0: Ну, впечатляет. Видео впечатляет. Если кому любопытно, прямая трансляция идет у нас на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте. Напомню, что в гостях у нас директор чапты ХОК Петроград Сергей Петров со своим коллегой Максимом Ефимовым, который, опять же, мы так и не поняли до конца. Он такой многостаночный товарищ у вас, да? Он еще и музыкант сам как и ты.
1: И сам музыкант, да? Конечно.
0: На чем играет?
2: На гитаре. Когда не умеешь особенно ни о чем играть, тебе дают руки гитару.
0: Нет, есть еще хуже, есть барабаны.
2: Ну, барабаны – это, ну, это мастерство. Не, это
0: барабаны тоже... это хорошо, такое... совсем плохо – это бас-гитара, наверное.
2: Ну, нет, бас-гитара.
0: Столько анекдотов.
1: Я тебе рассказываю. Ритм гитары – это самое лайтовое, как бы, что есть в музыкальной команде. На самом деле, две составляющие, которые должны быть просто безупречными профессионалами в любой музыкальной команде – это как раз бас и барабаны. Вот, то есть барабаны и бас, они должны играть настолько четко, что остальные все могут плавать как угодно.
2: Абсолютно верно.
1: И группа будет звучать.
0: И будет звучать, да. Это правда, да. Ритм-секция называется, да. Это дело, да. А, скажи, пожалуйста, есть региональные, местные такие маленькие такие кирпичики вот этого огромного здания Харли Дэвидсон, вот эти чаптеры, да? У нас в Петербурге их 3 или 4 даже. 3. А, есть в Москве, есть, ну, естественно, по всем большим городам, столицам в мире и так далее. То есть это совершенно чудесная промо от Харли Дэвидсона, прямо великолепно. Это прямо экосистема, как Apple. Все там, от нашивок до этих наборов тюнинга для непосредственно мотоциклов. Я вот что хотел спросить. А вы как-то, то есть вы живете своей жизнью, но, наверное, участвуете в жизни общей, там, какой-нибудь ХОК России, не знаю, если такой есть.
1: Обязательно.
0: Вот про это немножко расскажи. Что там происходит? Будут ли какие-то большие раны? Ожидаются ли?
1: Ну, я еще раз подчеркну, что как бы на 26-й год запланировано 10 фестивалей. То есть фестиваль бессмысленно делать только для своей чапты.
0: То есть подожди, значит, фестивали – это вот глобальные прямо от хога вообще,
1: это,
0: да?
1: Это глобальные от хоговского движения мероприятия, которые собирают максимальное количество единомышленников в одном месте в одно время.
0: Ну, организовывает это кто?
1: Чапта, которая является принимающей стороной. У каждой чапты есть свои, скажем так, заранее. То есть мы в декабре составляем календарь событий на весь следующий год. Расписанные даты, все согласны, все согласовали. На самом деле желающих провести мероприятие больше, чем возможности у мемберов на эти мероприятия приехать. Потому что, ну вот как показывает практика...
0: Подожди, то есть нет такого, что с миру по нитке вы ходите по всей стране, спрашиваете милостыню, чтобы накопить и сделать маленький концерт с каким-то бардом одним? То есть это другая какая-то ситуация, да?
1: Другая ситуация. Очень много чапт хотят провести мероприятие.
0: И могут профинансировать.
1: Конечно, как бы, чтобы собрать единомышленников. Ну, во-первых, у нас система такая, что мы платим билеты. Вот, то есть мы абсолютно полноценно участвуем в фестивале. Это билет там не 1000 рублей, там, условно говоря, 20 тысяч рублей. Вот. То есть сегодня это норма. Если собирается там 300 человек, мы понимаем, что бюджет, там, к примеру, 6 миллионов.
0: Подожди, ты говоришь про приглашенных гостей, тоже хогов. Они все приезжают, тоже каждый хогов заплатил.
1: Более
0: вот
1: того,
0: такой...
1: мы это делаем заранее. Все, мы собираем денежные средства там, за 1.5-2 месяца. То есть чтобы было проще Чапте провести фестиваль. Я могу сказать, как бы даже по собственному фестивалю, что этих средств недостаточно, чтобы проводить фестиваль с хорошими хедлайнерами. Потому что сегодняшние там цены на хороших артистов, они просто зашкаливающие. То есть не хватит и общего сбора порой, как бы, чтобы пригласить того, кого хочется.
0: А вы тогда идете по пути, как вот вы познакомились с Максимом, то есть вы выискиваете Чигракова, у которого есть Харли Дэвидсон, и притягиваете его: парень, у тебя, ну, да, как,
2: ну,
0: у нас...
2: У Чигракова, не знаю, есть...
1: В борьбе за хорошего артиста все методы хороши, используем все, что есть как бы в нашем арсенале. Да, действительно, как бы в мире там больших и всеми любимых музыкантов есть там Сукачев, который ездит на Харли Дэвидсоне, активно поддерживает это мотодвижение, третий год подряд выступает на Балтик Ралли. Это, конечно, огромное спасибо вообще всей его команде, потому что мы тоже думали про, скажем, наше мероприятие с его участием. И когда он озвучил 17 человек в нашу маленькую квартирку, как раз, это просто, ну, невозможно.
0: Акустику
1: предлагать.
0: Подождите, акустику.
1: Но у меня был очень интересный момент, когда действительно приехала к нам машина времени, их было всего лишь 7 человек. И, значит, я днем прихожу проверить, все ли нормально, там спросить, какие, скажем так, там нужны, может быть, какие-то моменты подкорректировать. И наблюдаю за картиной, что ровно посередине нашей вот этой комнаты, где должно стоять как минимум 15 столиков для приглашенных гостей, выставляют 11 мониторов. Вот. 11 мониторов. Дальше начинают как бы заносить, ну, то есть уже стоят стеки с акустикой всей вот этой. И я говорю: ребята, а что происходит? У нас же тут это гости должны послушать вас. Мы же не можем как бы вот на вот этом кусочке это самое собраться, там, не знаю, 70 человек. И у меня был даже конфликт как бы с этим самым, с их звукорежиссером, с их техническим директором.
2: Просто другими словами, Сережа хочет сказать, что не так страшен музыкант с точки зрения...
0: Как страшна его аппаратура, да?
2: Не, даже не аппаратура, а как два страшных человека, которые есть у каждого известного рок-музыканта. Это директор,
1: да.
2: Вот, и звуковик. Вот, потому что директор, естественно, всегда старается продать группу подороже. И поэтому именно нам с Сергеем, слава богу, посчастливилось, имея как раз в руках проект «Время легенд», подружиться непосредственно с музыкантами. И мы всегда ведем переговоры о гонораре с музыкантом самим, а не с директором. А второй страшный человек – это звуковик, который пытается выкатить такую аппаратуру в квартиру к Сергею, где 90 квадратных метров, как будто это стадион Лужники. Но и с ним этим надо бороться.
1: Если
2: и мы боремся.
1: Мониторы как бы развернем, то есть вот вкупе с вашими колонками, которые вы занесли уже, окна окажутся вот в соседнем там здании, то есть наши. Вот. Я говорю, то есть это невозможно исполнить. То есть вы понимаете, что вы находитесь в таком камерном месте, где вы просто этой аппаратурой нас оглушите к чертовой матери, никто живым отсюда не выйдет. То есть, как минимум,
2: ну,
1: с
2: каждая своя работа, да,
1: но он говорит: а нам положено, у нас группа такая, у нас вот такой райдер. В конечном итоге мы все-таки нашли там консенсус с ними.
0: Но
1: мы,
0: это отчасти справедливо, потому что не будет нужного аппарата, не будет звука, не будет...
2: Конечно,
0: ну,
2: конечно.
0: Это же тоже их можно понять,
1: это,
0: да?
1: Но это все равно как бы огромная
0: поэтому
1: ошибка звуковика.
0: Акустику, да,
1: он
0: играют,
1: должен оценить объем помещения. То есть, а мы как бы, извиняюсь, затаскивали к нам аппарат на стадион. Понимаешь, что...
0: Ну, вот сейчас был упрек, мы это, значит, вырезаем, чтобы они не услышали нечаянно.
1: Да нет, на самом деле история закончилась хорошо, как бы, дай бог им всем здоровья. Тем более времена были счастливые, когда не было запрещенных музыкантов. Вот.
2: Да,
1: да,
2: да.
1: Поэтому это сейчас как бы многие в статусе иноагентов не могут, там, не знаю, пойти там кружку чая выпить в кафе. Вот их сразу фотографируют и говорят: а вот он.
2: Да, наш чай пьет.
1: Пьет наш чай, да.
0: Слушай, если с другой стороны немножко подойти к нашей сегодняшней встрече. Вот наверняка есть люди, которые слушают и думают, ну, какие-то сидят персы богатые, с квартирами, в общем, да, довольно-таки бездельники какие-то, вроде так, только музыкой занимаются. А что, что касается мотоциклизма такого, вот, true мотоциклизм, ездить где-то, вот, путешествовать и так далее, и так далее. Если отойти от музыки, как, чем живет Чапта?
1: Ну, вот смотри, как бы, вот, значит, мы были в мае месяце, все началось с кубанского Аллюра, то есть вот уже...
0: Это что такое вообще кубанский Аллюр?
1: Это первый фестиваль, куда ребята все едут на мотоциклах.
0: Хоговский.
1: То есть хоговский, да. Только хоговский, там нету никого, не относящимся к нехогам. Раз уже, как бы, у нас есть заезд по России.
0: А вы отсюда и другие, из других городов туда своим ходом?
1: Совершенно верно. Дальше, как бы, ребята едут в Петербург со всей страны. Дальше едут в Уфу со всей страны. Дальше у нас фестиваль по плану был в Анапе со всей страны. Дальше у нас Екатовский фестиваль, Танкоград фестиваль проводит. Это Челябинск. Танкоград Чапта является организаторами. Фестиваль проводят москвичи, это в конце года в Казани, Два Кремля, масштабный фестиваль, там кто хочет, может присоединяться в их мотоколонну из Москвы там до Казани. А в Выборге, там, не знаю, сумасшедший фестиваль, на который подтягивается огромное количество хогов со всей страны. То есть, если говорить про хоговское движение на дорогах страны, то оно очень крепкое. Да, очень крепкое. А еще я не помню, в этом году будет Минск? В прошлом не было?
2: В следующем году будет.
1: То есть мы понимаем, что, как бы, у нас еще есть Минский фестиваль. То есть,
0: ну, это огромный, по-моему.
1: Огромный, да, да, огромный, по 1000 человек. Да. То есть, и, я не знаю, вот если... Я не знаю, тут надо найти просто время и устроиться на работу, когда можно столько времени в году отсутствовать.
0: Да.
1: Да, вот там, где тебя будут отпускать. Почему мы говорим, что зачастую, да, представители хоговского движения, как правило, люди, работающие где-то в топах или сами на себя, которые обладают вот этим ресурсом времени и могут позволить посетить там фестиваль единомышленников. То есть, не знаю, плохие мы или хорошие, вот, но просто вот мы такие... И делаем вот это для всех.
0: Давай немножко о снобизме тогда. Есть у вас такое, что если приезжает человек на презренном Harley Davidson Sportster какой-то древний, то прямо вы так смотрите, значит, парень, ты вообще тут... Расскажи, нет, на чем вы катаетесь?
1: Нет, я думаю, это нет, такого нет ни в одной Чапте. Вот, я даже не только за свое отвечу на этот вопрос. Я думаю, что здесь сопричастность к вот этому миру может... начинаться с чего угодно. Но самое главное, я знаю ребят, которые, несмотря на то, что у них в гараже стоит великолепный туринг, просто кайфуют от того, что они на том же Спорстере ездят по городу. Им комфортно от этого. Вот, им хватает этого бака, фисташки, вот, чтобы, там, не знаю, там, три раза с работы домой там приехать.
0: Вы проверяли Максима на наличие Харли Дэвидсона?
1: А как же? Он, на самом деле, много лет, как бы, об этом думал. Это такое решение, которое было, я не знаю.
2: Ну, мне очень большой кредит доверия был дан. И когда я еще хотел купить, имея мотоцикл другой марки Харли Дэвидсон, меня благодаря Сергею принимали другие клубы. Я был в Минске в прошлом году. Ну вот, а в этом году, ну, наконец-то я полноценно имею право быть членом Чапты Петроград.
1: У Максима потрясающая насмотренность в плане фестивалей. То есть он действительно был приглашенным гостем на огромном количестве мероприятий, в частности и в Минске, и в других городах. То есть это у него нету спонтанного решения. Он много лет присматривался, с 15 года.
2: Да, ну, у меня была такая работа просто, которая как бы мне были рады на всех фестивалях. Не только,
0: а ездил на Голдвинге?
2: Да. Нет, на Royal Enfield ездил, да. Сейчас у меня мотоцикл, который как раз абсолютно...
0: Который Чапта выдала.
2: Нет, я сам его выбрал, и его название абсолютно, так сказать, подходит даже к той теме, которую мы сегодня обсуждали, к рок-музыке, потому что модель мотоцикла, его называется Harley Davidson Rocker.
0: А есть такой, да?
2: Вот, поэтому он такой, да.
1: Прекрасный софт-тейл.
2: Да, очень красивый. И как это, как в том анекдоте, как вот закат солнца видели когда-нибудь? Вот такой же, только синий.
0: А что сейчас в России с Харли Дэвидсоном? Дилеров нет, к сожалению.
1: Официально?
0: Будем надеяться, что временно все-таки. И приобрести сейчас у нас Харлей, это прямо, наверное, совсем заоблачное дело, да? Если мы о новом, например, говорим, наверное, совсем кошмар.
1: Ну, я не знаю, просто не могу отвечать за кошельки покупателей. Да, я не знаю, сколько стоит кошмар.
2: У всех кошмар, да, по-разному.
1: Да, поэтому мне кажется, для тех,
0: кто... Ну, миллионов 5-6, наверное, стоит новый?
1: Ну, стоит, но там и до можно найти этих сумм. Прекрасные модели. Опять же таки, сейчас прошло обновление линейки Harley Davidson. Многие пересаживаются в этот период на новые модели. И если говорить про наш город, вот, наверное, сделаю, может быть, такой важный анонс, что с нетерпением ждем на своей площадке ребят, которые действительно по всей стране занимаются Харли Дэвидсоном. Это Ира и Рома Гречухины. Вот, ребята переезжают к нам, и с 1 сентября у них уже на нашей площадке начинается аренда.
0: Ну, то есть это дилерство,
1: лахта,
0: можно сказать.
1: Лахта, да, будет у нас. Вот, я уж не знаю, как они будут именоваться себя там после того, как съедут с территории Лахты. Это уже не мой вопрос, это их маркетинг. Вот. А в целом из плюсов, которые я вижу для нашей площадки, то есть мы сохраняем прекрасные отношения и специально под действующего нашего, скажем так, представителя мотомира, продающего альтернативные мотомарки, не Harley Davidson, мы строим сейчас специально павильон, делаем шоу-рум, делаем под нашего, скажем так, арендатора сервис для того, чтобы можно было обслуживать, ну, практически все мотомарки, которые, ну, на сегодняшний день представлены в России.
0: Будет большая мастерская многопрофильная.
1: Мы даже как бы так это подали одно такое интересное название на патент недавно. То есть это мотомека, я доменные имена как бы это самое уже зарегистрировал, и там .ru, и .rf, как бы это все как бы наши доменные имена. Просто в помощь как раз нашему арендатору, пускай как бы это название как бы помогает ему рассказывать своим потенциальным покупателям мототехники о том, что на этой территории есть все. Вот. Потому что, если говорить про ребят, которые занимаются Харлеями, они фактически только ими и занимаются. Вот у них по всей стране есть мотосалоны: Самара, Казань, Новосибирск, Красноярск, вся Москва. То есть, может быть, я какие-то салоны забыл перечислить, вот. Но, тем не менее, это практически по всей стране. То есть у них централизованная закупка, единый склад. То есть на полу всегда там более 300 моделей мотоциклов.
0: Ну, в конце концов, легкомоторная авиация у тебя может садиться на площадке. Если что, отправил самолетом за прокладками.
1: Знаете, это самое, друзья, как бы что объединяет наши площадки? У нас тоже недалеко от нас нефтебаза. Поэтому нам как бы это самое с легкомоторной техникой не очень как бы там...
0: Ну да, хорошо. Зато с бензином заправиться проще. Ну и, наверное, последний вопрос. Когда вы уже прорубите развязку около своего, около въезда к вам туда? Потому что, чтобы к вам из города заехать, нужно ехать неведомо куда, разворачиваться. Я понимаю, для бешеной собаки это несложно, но простые люди...
1: Полностью как бы могу как бы ответить на этот вопрос, так как сам мониторю ситуацию там с развитием дорожно-транспортной сети. Буквально как раз находясь в Анапе, открывая новость, прошло наконец-таки согласование развязки через Руставелли по Северному проспекту. Я напомню, что наша площадка Solar Park находится на Пискаревском проспекте. И теперь там, где место нашего въезда, будет автобусная остановка и угол перекрестка Северного проспекта и Пискаревского проспекта. Это будет широкополосная дорога, 6 полос в двух направлениях.
0: То есть это будет с Северного выезд на Кольцевую?
1: Мы можем теперь как бы совершенно спокойно заехать на нашу площадку, наш въезд перенесется, просто он въезд к нам сейчас до ресторана, а будет после ресторана. То есть проект прошел все согласования.
0: То есть будет светофор, будет?
1: Ждем с нетерпением, но все зависит от того, насколько оперативно уже построят, там, застелят асфальт. То есть будут вначале делать, там, не знаю, мост там, через железнодорожные пути, там, через Руставы или там по Северному, или начнут с нашего участка. За нами уже как бы милицейские номера, дома имеют Северный проспект. Поэтому мы стоим на самом перекрестке, к нам будет очень удобно заезжать. Ну, то есть никакой необходимости потом заезжать через кольцо уже не будет.
0: Ну что, тогда остается только пожелать вам всяческих успехов. Наше время мгновенно пробежало. Как всегда, очень рады, что хоть что-то узнали от вас. И особая радость в связи с возможным перекрестком. Я напомню, что в гостях у нас директор ЧАПТа Петроград Сергей Петров. Это Хоги. И мембер клуба Максим Ефимов. Спасибо вам, друзья, что вы есть. Удачи и большой привет всем остальным. Вашим
2: спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо всем.
0: До свидания.
1: Пока-пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
6: Да ты с ума сошла.
7: До первой лужи.
8: Это же так страшно.
6: Мувитон.
9: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
9: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
9: Полезла она на мотоцикл.
10: Как ты будешь на нем ездить?
11: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
4: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: суперзвук 80-х.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Сегодня в программе будет звучать разная музыка. Но начну я с очень печальной новости. Дело в том, что пока я готовилась к передаче, я узнала, пришла новость о том, что не стала певицей Бонни Тайлер. Валлийская певица Бонни Тайлер. Ей было всего лишь 75 лет. Я следила за новостями о ней. Еще в мае поступила новость о том, что она была экстренно госпитализирована в Португалии. Там у нее дом. И у нее диагностировали тяжелую кишечную инфекцию. Пришлось перенести срочную операцию. Потом она была введена в кому. В июне она как будто бы вышла из комы, хотя состояние оставалось довольно тяжелым. Ну вот 8 июля 2026 года этой замечательной певицы, увы, не стало. Поэтому начну я сегодняшний выпуск с одной из самых известных песен из репертуара Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Эта песня была написана и записана ею в 1984 году для фильма «Свободный» «Футлюз», а позже она вошла в ее альбом 1986 года «Secret Dreams and Forbidden Fire». Итак, памяти Бонни Тайлер. Эта песня посвящается этой замечательной певице.

Итак, Бонни Тайлер не стала 8 июля 2026 года. Ну, а теперь, собственно говоря, возвращаемся к теме сегодняшней передачи. У нас начинается летняя серия выпусков, в которых я не буду вам представлять ничего такого нового, ну, в смысле, из той старой музыки 80-х, а будем просто слушать лучшее из того, что уже когда-либо звучало в предыдущих выпусках. Группа Wham, 1984 год и фрагмент из их второго альбома Make It Big, песня Everything She Wants. Напомню, что Wham — это Джордж Майкл и Эндрю Риджли. Ну, Джордж Майкл потом, как вы знаете, начал блистательную сольную карьеру, которая закончилась, увы, очень рано. Wham в программе «Суперзвук 80-х».

А это другой британский дуэт Клайми Фишер, который был популярен во второй половине 80-х, 87-й, 88-й год. И вот в 87-м году как раз вышел их международный хит «Love Change Everything». Клайми Фишер – это Саймон Клайми и клавишник, бывший клавишник, кстати говоря, группы Naked Eyes Роб Фишер. Далее в программе итальянское диско Балтимора группа и их дебютный сингл под названием «Тарзан Бой» в программе «Суперзвук 80-х».

Немецкая группа международно разноперстная по своему составу Bad Boys Blue и их хит 1986 года Wanna Hear Your Heartbeat в программе «Суперзвук 80-х». Действительно, вот он самый суперзвук, который невозможно описать, который можно только наслаждаться, в том числе и в нашей программе. Далее Johnny Hates Jazz и один из главных хитов этого британского коллектива Shattered Dreams в программе «Суперзвук 80-х». Это фрагмент из их дебютного студийного альбома «Turn Back the Clock» 88-й год. Johnny Hates Jazz.

Modern Talking в программе «Суперзвук 80-х». 85-й год. Это песня из их первого альбома «Do You Wanna». Далее «London Boys», британский дуэт, который обосновался в Германии, и участники которого Эдем Эфраим и Деннис Фуллер погибли оба в 96-м году, а вот в 2024 году продюсеры, которые продвигали этот дуэт, Ральф Рене Мауэ в том числе, решили, видимо, заработать денег и наняли новых участников коллектива. Ну, в общем-то, трудно их осуждать. Не то, что за желание подработать на прекрасных воспоминаниях ностальгических, потому что многим это приносит радость, многие и не знают, как звали оригинальных участников, многие и не знакомы с их трагической судьбой. Ну, в принципе, я тоже бывала на концертах в Санкт-Петербурге группы Slade без Ноди Холдера, Смоки без Криса Нормана или Свит без Брайана Коннелли. Ну вот тут сразу без двух участников группы London Boys. Тоже продолжает свои гастроли. London Boys, 89-й год. I'm gonna give my heart в программе «Суперзвук 80-х».

хочу напомнить нашим слушателям, что программа «Суперзвук 80-х» выходит в эфире Моторадио всего лишь с января 2026 года, то есть полгода программе. Конечно, я очень многого еще не успела вам продемонстрировать в эфире, но все еще впереди, все лучше впереди, у меня огромные планы, мне очень хочется и то, и сразу, и как можно больше, но поскольку я планирую долгий цикл, то надеюсь, что все успеется, все придет со временем, и, конечно же, и рок-баллады 80-х, и хэви-метал 80-х, британский особенно, ну и многое-многое другое. Конечно, прекрасная танцевальная музыка. Сегодня продолжит наш эфир группа Pet Shop Boys, 87-й год, песня «Rent».

Пола Маццолини, он же Газебо, кстати, ему было слегка за 20, как и многим другим исполнителям, которые были очень популярны в 80-е годы, когда он написал эту песню, вернее, текст написал к ней, а музыку написал Пьер Луиджи Джамбини. Газебо, 83-й год, I Like Chopin. Я обещала вам длинную версию, полную версию, вот она и прозвучала в нашем эфире. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска тоже одна из главных песен 80-х, Self Control. Прозвучит она сегодня не в версии Лоры Бренниган, а в версии ее автора, итальянского певца Рафа. Песня вышла в 84-м году и, конечно же, возглавила чарты как европейских, так и других стран, особенно после того, как ее исполнила Лора Бренниган. Это была программа «Суперзвук 80-х», конечно же. С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Арт-мото-гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое арт-мото-гараж и где он.
4: Арт-мото-гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое, на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно.

0: там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колонах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотофестиваль «Дача Пати Псков» в лице ее организаторов. Это, конечно же, Андрей Филипенко. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: А также Марина
2: Юрченко
0: сегодня в студии. Тоже одна из участниц, которая тоже приложила свою руку к организации развлечений на этом празднике. Вы знаете, фестиваль уже такой нашумевший, сколько уже, пять или в шестой
1: седьмой,
0: раз, уже седьмой даже уже раз. Фестиваль очень нашумевший и считается, ну вот так вот, судя по тому, что я слышу, я никогда не была, к сожалению, судя по тому, что я слышу, очень такой как бы хороший, по-простому выражаясь, и, может быть, даже престижный в чем-то фестиваль. Ну вот у меня вот такое ощущение создалось. Вот чтобы создать такую репутацию для фестиваля среди байкеров, что для этого нужно?
1: Общаться, встречаться.
2: Дружить. С байкерами дружить.
1: Да. Что-то, чем-то удивлять, может быть.
0: То есть вы вне сезона собираетесь, приезжаете, собираете, берете справочник с телефона и всех обзваниваете, и адреса ко всем приезжаете?
2: Мы ездим на мероприятия тоже.
1: Интересно, да, на чужих мероприятиях посмотреть, поучиться, поучаствовать.
0: А в таком случае кто для вас был примером, может быть?
1: Очень понравилось самое северное мероприятие. Впервые посетил я его.
2: Мотобалаган?
1: Балаган, да, перед ним у нас был.
2: В Мурманске?
1: Да, да, в Мурманске, а перед ним, это Грабов-то мы ели, как назывался.
2: Ну, это мотофишка, мотобалаган, ну, а мотофишка, это в Мурманске вот мы были, да.
1: Мотобалаган, ну, они два дня идут.
2: Я туда, да, такой езжу постоянно, Андрей, первый раз.
1: Душевный был, да, это чтобы не считалось рекламой, да. В Москве были у наших друзей, тоже подонков.
2: Мото-чего-то.
1: Мото-чего-то, да, тоже интересно. Ну, из близких тут поближе. Штоль посещаем, естественно, недалеко. Псковский фестиваль, опять же, посещаем. Ну, стараемся ездить. Перечислять тут можно не так, чтобы очень много, но смысла в этом не вижу сейчас, наверное, никакого особенного.
0: А вообще, вот очень много говорят о том, что, ну, да, фестиваль, очередной мотофестиваль, ну, это я не про вас говорю вообще, в целом. Что тут еще можно придумать? Как правило, два варианта. Он либо более приличные, то есть где там все одетые ходят и, в общем-то, там никакого разврата, ничего такого не происходит. Или не очень приличные, когда все упиваются до потери пульса, бегают в непотребном виде, катаются на мотоциклах пьяные и так далее.
1: Вот. Удивительный.
0: Как вообще, да, как найти...
1: Прилагательные слышал, я такого не видел.
0: Я тоже, к счастью, не видела, но слышала. Очень страшно. А вот как найти какой-то баланс? Все-таки байкеры, люди веселые. Чтобы было все это, с одной стороны, прилично, а с другой стороны, чтобы люди приехали отдыхать. Люди же отдыхать приезжают.
2: Да.
1: Посмотреть, отдохнуть, да.
2: Послушать музыку. Но, это же музыкальный фестиваль все равно.
1: Ну, прежде всего стараемся, вот, в отличие от чем мы, стараемся себя преподнести и поставить, стараемся приглашать принципиально артистов из другого теста. Я еще могу привести пример ту же группу «Мираж», например. Да?
0: Это вот которая старая попсовая группа?
1: Да, да, да, попсовая группа, да. Очень хорошо байкерам дошла она.
2: 3 года назад, да, был?
1: Да,
0: ну,
1: да, да.
0: Байкеры, люди возрастные, многие из них, наверное.
1: Если говорить про этот год, хочется отметить певицу-исполнительницу Линду. Ее к какой категории там разным относятся, но инди-рок, вот та же попса где-то там. Вот. Ну, стараемся вот именно принципиально какие-то другие коллективы познакомить людей, а не просто рок, рок, рок.
0: И в этой... Рок-то чем плох?
1: Ничем не плох, но...
2: Мы любим рок.
1: Большинство групп, они не то что приелись, они из года в год у всех подряд.
0: Одни
1: мы стараемся немножко разбавить эту цепочку роковую. Вот. И стараемся тем самым даже привлечь к мотокультуре не только мотоциклистов, молодых мотоциклистов, а и людей со стороны, которые могут прийти, познакомиться, увидеть байкеров, пообщаться и для себя какие-то выводы сделать.
0: Я напомню нашим слушателям, что фестиваль «Дача Пати Псков» пройдет уже буквально когда? В следующие выходные, да? В следующие выходные.
2: Неделя осталась.
0: Он трехдневный фестиваль, да, пятница, суббота,
1: заявляется,
0: воскресенье?
1: Да, три дня, как у правила у всех. Концертные дни непосредственно это пятница и суббота. Суббота основной день будет. Вот. Воскресенье уже такой наградной день, отцепной день.
0: Уборка территории?
1: Обязательно.
0: А у вас тоже это практикуется, да?
1: Но в нашем случае она не настолько актуальна, потому что мы проводим его в парк-отеле Раздолье Псков,
0: так, Ленинградская. Так, а расскажите, что это такое?
1: Это отель, придорожный отель, большой очень территория, там 5 гектар сосновый бор, места для заселения, рестораны.
0: То есть это нормальные отели, да, где
1: да,
0: можно...
1: Да, это прежде всего, пардон, туалеты не в кустах, а нормальные душевые, нормальные туалетные комнаты. Вот, и это прежде всего, там очень много развлекательных мероприятий. Что-то не отмеваешь микрофон.
2: У тебя вот микрофон.
1: Мне показали, что... Нет. Вот, со всеми вытекающими. И это, опять же, говорю, холодная горячая вода, душевые людям могут пойти, питьевая вода, там футбольные поля, волейбольные поля, мини-гольфы. Ну, такой спектр большой территории, который включает в себя уже кучу услуг, и, соответственно, вся территория там обслужена, облагорожена.
0: Ну, так, а тогда, наверное, уже там он весь заселен к этим датам?
2: Да,
1: мы бронируем все, да, мы когда за год бронируем все номера, и они по специальному паролю «Дача Пати» отпускаются желающим.
0: А сейчас еще есть вообще?
2: Нет,
1: их давно уже.
2: Да.
0: А что делать, если, например, люди спонтанно решили поехать?
2: Палаточный городок.
0: Есть, да?
2: Да, палаточный городок, там душевые, туалеты, все есть. Очень красиво, уютно, комфортно.
1: Сосновый бор, чисто.
0: Также... Это тоже на территории отеля, да?
2: Да, да. Также в Пскове есть квартиры, отели, очень много рядом, там в расстоянии 2 километра.
0: А это в самом Пскове или где-то?
2: Это прям на въезде, да, во Псков?
1: Это в сам Псков. Город Псков, Ленинградское шоссе, дом 5, парк отеля Раздолье, но он как бы вот... Город Псков, он форму вытянутого огурца имеет. И вот это вот...
2: В начале получается.
1: Головка, попка.
0: То есть все, куда...
1: Трасса Санкт-Петербург, Москва, через Псков, который...
2: Много кто снимает квартиры в центре города, гуляют, потом вечером, допустим, приезжают на фестиваль. Очень много друзей.
1: Такси очень доступно, там даже можно...
2: 300 рублей такси.
1: Да, от 150 до 250.
0: Было месяц назад.
1: Слушайте, давно на такси не ездил, но вот именно, да, он где-то в этом диапазоне. Я не думаю, что он сейчас вырос сильно.
0: Ну как же, все растет и...
2: Ну вот в Санкт-Петербурге не подорожало такси пока.
0: Мне показалось, раза в два уже, по-моему, да, как-то я обратила внимание.
1: Город красивый, с богатой историей, Псков, там и погулять можно.
2: Да, приехать, посмотреть.
1: Экскурсии запланированы.
0: Мы об этом тоже обязательно поговорим сегодня. Давайте, вот что касается фестиваля, первый день пятницы, во сколько начало?
1: В 17 часов начнем нам плюс-минус.
0: Ну, если вы заселяетесь, то, может быть, и раньше.
2: Да, да, кто заселяется, можно раньше приехать.
1: Там будут заселяться со среды, просят заезжать по разрешение. Разрешаем, не против, в палатках имеется в виду. А так-то, у кого номера забронированы, они по датам забронированы. Начнем с 17 в субботу.
0: А что в 17 будет? Выйдут девушки румяные с караваем?
1: Что-нибудь придумаем. Поднятие флага у нас начинается. Поднятие флага.
2: Поднятие флага позже.
1: Позже, да. Ну, я в том числе говорю.
2: У нас в пятницу мотосвадьба.
1: А, мотосвадьба у нас в пятницу, точно.
2: У нас ребята приезжают прям с ЗАГСа к нам.
0: И что они будут делать?
2: Они в Кингисеппе расписываются, приезжают. Вот прям в 4 часа где-то они, или 5 они где-то приедут на мотоциклах с фатой, белое платье.
0: То есть и он мотоциклист, и она?
2: Да.
0: Я не надо,
2: она не мотоциклистка, а он мотоциклист, да, он из клуба, клубный. И они приедут, у них там мероприятие, вечеринка, шашлыки.
0: А вы их как-то будете чествовать или что?
2: Да, мы хотим поздравить.
1: Отметим, наверное, как-то.
2: Сюрприз.
1: Сюрпризом, да.
0: Ну, про мотосвадьбы я слышала, у нас вот Балтик Ралли тоже, там бывает Балтик свадьбы, мотосвадьбы. Люди женятся, потом мучаются всю жизнь. Ну, нет, правда, еще не так много времени прошло, но тем не менее. Давайте сделаем небольшую, маленькую паузу музыкальную, потом мы продолжим наш разговор. Я напомню, что мы говорим сегодня с организаторами фестиваля «Псков Дача Пати». И этот фестиваль уже в эти ближайшие выходные. 17 по 19 июля 2026 года пройдет.

0: Итак, в городе Псков пройдет фестиваль «Дача Пати Псков». И сегодня организаторы этого фестиваля Андрей Филипенко и Марина Юрченко здесь в нашей студии рассказывают про этот фестиваль. Андрей, вы говорили, что история фестиваля началась буквально у вас на даче.
1: Да, отсюда и название пошло «Дача Пати».
0: Давайте, я знаю, что вы ее рассказывали, но у нас слушатели новые к нам присоединяются. Расскажите эту историю, как это так получилось?
1: Вкратце, 19-й год, пандемия, все запрещено, собираться запрещено, больше двух или трех там, не помню. Артисты никуда не приезжают, все грустно. И сидели с друзьями, с нашими мотоциклистами, в том числе с Михаилом Арестовым. У меня на даче под дубом, дача небольшая там.
2: Ну как небольшая?
1: Но позволяющая.
2: Большая, огромная.
1: Да, не 6 соток. Это, ну, позволяет там, да, пару тысяч размещать.
2: Всего лишь.
1: Вот. И он говорит, давай дачу Пати сделаем, фестиваль, потому что это частная территория, моя дача, как бы. Я говорю, а как же пандемия? Он говорит, ну, а кто тебе скажет что-то, если к тебе приедут 100 друзей или там 200? Никто же не запретит. Я говорю, ну, наверное, не запретит. И вот в 19 году родилась первая дача Пати. Артисты очень тогда взбодрились. Скворцы Степанова, я помню, позвонила. Мы тогда с ними познакомились. Там еще какие-то группы были, несколько коллективов. Ну, тогда приехало сколько? Около 300 человек, наверное. 300-400, я уже, честно говоря, не помню. И второй фестиваль. Опять же, пандемия, никого. Там уже к 800 человекам. И третий фестиваль на даче, который мы проводили, он собрал уже, я про билеты сейчас говорю, которые по проданным билетам, не общее число, мы по ним обычно считаем, по билетам. Вот. Потому что у нас мероприятие не на самоокупаемости, спонсоров как бы нет, поэтому стандартная процедура у нас. Там уже 1300 человек почти, 1270 было.
0: Слушайте, а вот ваши соседи по даче? Как они...
1: Ну, это одна из тех причин, из-за которых мы вынуждены были искать другую площадку. Угу. Все-таки дача такое, такая интимная территория, где люди иногда хотят отдохнуть,
0: поспать.
1: Ну,
0: я бы, наверное,
1: поспать.
0: Не была очень счастлива, если бы
2: там
0: мой сосед по даче.
2: Да.
1: Ну, по этому поводу я в суд меня вызывали в мировой два раза по жалобам соседей. Да. Но договаривались, но тем не менее приняли решение в более цивилизованное место перенести, хотя там всем очень нравилось.
2: Надо было соседей приглашать.
1: Приглашали, но эхо-то идет далеко, на километры, поэтому...
0: Всех не пригласишь?
1: Да, всех.
2: И количество людей просто выросло.
1: И количество людей выросло, конечно,
2: больше.
1: Да. Ну и так вот.
0: Слушайте,
1: и переехали.
0: А чем вот получается, что как бы сарафанное радио, да, наверное, помогло, да, в чем-то?
2: Сначала,
0: и чем все-таки вот людей привлекают, что так каждый год увеличивается число гостей? Что говорят
1: вообще?
0: Ну,
1: например, первый фестиваль уже в Раздолье, там количество людей резко сократилось, ну, не резко, а на 300, там 1000 не набрали даже.
0: Это когда вы вышли в люди?
1: И переехали, да, на другое место. То есть место поменялось, и сразу такая раз, провал идет. А и опять же, дальше больше, там. В этом году-то ждем, мы уже там уже не 1000 гостей.
2: Ну, в этом году и реклама очень
1: и реклама
2: хорошая,
1: большая, да. Ну, и скажу, что по... онлайн-продажам в 4 раза больше билетов уже реализовано.
2: Это, да.
1: По сравнению с предыдущими годами. Но тогда мы и рекламой, честно говоря, сильно не занимались. Это вот по настоянию нашего коммерческого руководства. Вложились в рекламу. Да.
2: Коммерческая, рекламная.
1: Но тут больше стараемся подтянуть город, чтобы познакомились с этой культурой.
0: Местные, и совсем не обязательно это мотоциклисты.
1: Конечно, это абсолютно.
2: Мы сделали в этом году разделили билеты. Мы сделали даже отдельный билет, вход на концерт Линды просто.
1: Угу.
2: То есть, если раньше такого никогда не было, в этом году мы просто сделали, допустим, на 3 дня фестиваль билет, одну сумму стоит. И отдельно кто, вот, потому что многие начали писать и запрашивали конкретно, мы можем прийти, допустим, если из города просто, потому что очень много рекламы было, вывесок, плакаты, радио, Линда. Люди начали интересоваться. Просто мы можем прийти, например, на концерт Линды конкретно. Мы сделали отдельно билет на концерт Линды, допустим, к 7 часам, да, по-моему?
1: Вход с 7 часов.
2: С 7 часов вход, да, отдельный билет. И очень много
1: это
2: вот таких
1: там не
2: продаж.
1: Только Линды, там же и мамульки в этот же диапазон
2: нас,
1: попадают. Да.
2: Ну, просто вот конкретно пытаются.
0: А перед мамульками уже выгонят их, которые
1: нет,
0: пришли
1: никто,
0: на Линду?
1: Нет,
2: сначала мамульки, а потом Линда.
1: Нет, стоп. Сначала Линда, потом
2: Линда,
1: мамульки.
2: Потом
1: да. Поэтому люди, кто купят просто на Линду билет, они могут остаться и посмотреть.
0: То есть никто их не выгонит.
1: Так, а как мы их
2: на следующий день только.
1: На следующий день. Нет, пожалуйста, приходите. И приглашаем всех. Да. И Псковское радио, телевидение, тоже эфиры были, приглашаем.
0: А откуда вообще ждете гостей? Как правило, откуда приезжают? Ну, понятное дело, Псков, область. А кто еще? Какие еще? Откуда? Слушайте, из каких регионов?
2: Ну, вот к нам даже едут...
1: Ближайшая Прибалтика приезжала, когда закрыто не было. Да, очень любили приезжать наши друзья.
2: Может, тоже приедут?
1: Если, да, получится у них. Там же сложно с этим. А так...
2: С Ямало-Ненецкого округа даже едут ребята на мотоцикле.
1: С Урала едут.
2: Выехали, еще до сих пор едут.
1: С Москвы. Всех, конечно, настораживает вопрос только один, как в дороге все с топливом ситуация.
0: Вот. Это я к этому, собственно, и клоню. Потому что вы планируете одно, а жизнь нам преподносит постоянно какие-то сюрпризы в нашей стране. Поэтому, ну вот, да, действительно, проблемы какие. Вот человек выехал на мотоцикле, на машине, неважно на чем. Доедет ли он или обсохнет где-нибудь там под обзором.
1: Мне многие пишут по этому вопросу. Мало того, что я сегодня специально интервью в Питер проехать, посмотреть, скажу сразу, по трассе Псков-Петербург проблем никаких абсолютно я не нашел, ни одной очереди. Две заправки были нерабочие, табло погашенное. Порядка 10 других заправок, все работали прекрасно. Где-то
0: Можно не только дизель продавать.
1: Я заправлялся даже там, да. 98-й, 95-й, 95-й пореже, 92-й везде есть. Дизель везде есть, но дизель нам не интересен в данной ситуации. Вот, что касается с Белоруссии направления, там с бензином проблем никаких тоже нету. От белорусской, я думаю, крайней заправки до Пскова километров 200, поэтому там в оба конца доедут уже. Вот, что касается со стороны Москвы, вот, там, говорят, какие-то проблемы есть, но в Москву я в ближайшее время не еду, проверить не могу. Но, тем не менее, настоятельно рекомендуем людям все-таки учитывать возможные ситуации дорожные и запастись по мере возможности. В Пскове никого без бензина не оставим. Более того, мы как организаторы определенный запас топлива имеем. Это на не всем, это, опять же, крайние случаи, когда где-то что-то как-то не обсохнете. Поэтому приезжайте, но ситуацию для себя как-то планируйте, понимайте и осознавайте.
0: И езжайте на поезде.
2: Да, вот с Москвы.
1: Но я не вижу проблем проехать на бензине, говорю, со стороны Питера и Кингисеппа тем паче, и расстояния небольшие. У меня одно опасение, говорю, со стороны нашей столицы, там, как там будет. Но если ребята на последних каплях приедут в Псков, обратно мы их отправим. Пусть по этому поводу не переживают.
0: Ну, бачок-то маленький, не хватит же, все равно где-то придется.
1: Всем не хватит, но мотоциклистов 50 мы сумеем помочь.
0: Хотя бы отправить.
1: А дальше, уехали, и хорошо.
2: Ты накопил там много бензина для всех.
1: Но всем все равно не хватит.
2: Ну да.
0: Ну, не будем говорить, где у вас запасы бензина хранятся.
1: Не будем говорить. Да. По Пскову бензин есть, но очереди там посерьезнее. Но у нас город экспериментов, конечно, вводят, пытаются, отрабатывают схемы по заправкам вот этим различным. Ну, надеемся, что за эти вот 8 дней они до чего-то там кардинально договорятся. Вот. Постоять можно там, но уже не час, я говорю, не о часе даже, но бензин будет.
0: Ладно, не будем о грустном тогда, давайте о веселом. Вообще, что еще ожидается помимо концертной программы Линды, Мамульки Бенд и прочих
2: Монгол
0: товарищей?
2: Шудан.
0: Да, Монгол Шудан, вот я тут смотрю. Так, кто тут еще у нас?
1: Мертвые осы, вот, много
2: да.
1: было, там 15
2: это
1: коллективов.
2: Это у нас хедлайнеры, да.
1: Шоу переодевания, танцы интересные, экстремальное
0: это что
1: шоу.
0: Такое?
1: А это когда на сцене девушка с парнем в паре танцует и переодевается за секунду. На
0: он мужской, она да, вот, наоборот.
1: Он меняет костюмы мужские, она женские костюмы. А-а-а. Причем это происходит на глазах у зрителей. Ну, накрывает ее зонтиком, например, да, опускает зонтик, она уже в другом наряде. Она поднимает ширму,
0: да,
1: опускает
0: это
1: ширму.
0: Это очень эффектный номер.
1: Да, эффектный
0: всегда.
1: Номер, да. И у нас он был уже. Вот, и очень интересно. Но непонятно, как это происходит. В принципе, технически-то понятно, а визуально очень это все слитно происходит, очень быстро. Интересно, красочное шоу. Экстрим-шоу там тоже интересное. У нас в этом году у нас экстрим-шоу будет «Безумные шахтеры».
0: Ой.
1: Это там ребята глотание бензопилы, многие видели вот это.
0: Правда, что ли, глотают?
1: Ну, это я так называю, за работающую пилу зубами удерживают вертикально.
0: А, бензопилу, кстати, тоже заправлять надо бензином.
1: У него она электрическая, но она электрическая. Вот, а «Безумный шахтер» — это они там, по-моему, этот самый блок строительный на голове разбивать будут у кого-то, один у другого. Дрова рубили на голове там топорами. Ну, такое, ребята такие.
0: Люди страдают потом или как? Ничего, никто не пострадал.
1: Ну, у нас всегда стоит там бригада фельдшеров сразу на возле сцены, на всякий случай. Ну, если там пила провалится. Вот, или там что-то. Но тут фу, нет, но это профессионалы, ребята. Mm-hmm. Они зарегистрированы, их рекорды в Гиннесса, некоторые рекорды, uh-huh. в частности, про пилу. Поэтому, ну, они рискуют, но риск осознанный и тоже очень эффектно смотрится. И те, кто впервые это увидят, там сердечко ёкает.
0: Угу. Это шоу, программа. А кто ведущий, кстати, у вас есть ведущий какой-то свой?
1: Постоянный уже у нас ведущий. Это Миша Арестов, его многие знают угу. в мотоциклетной среде. Уже с большим опытом уже ведущий. Угу. Вот. Интересные конкурсы тоже придумывает, старается расширять тематику.
0: Чтобы привлечь зрителей, да? Как-то
1: да, да, чтобы многие поучаствовать могли. Угу. Вот в этом году у нас переквалифицирована призовая направляющая конкурсов не только на мотопризы, но и будут у нас бензиновые призы, и будет достаточно много.
2: Лучшие призы на данный момент.
1: Мы купили, да, 10 канистров, и будем вот
2: подарки.
1: Ну, участвуйте в конкурсах, да, с Михаилом, с ведущим нашим. И
0: очень
1: вас
0: актуальный приз, да, действительно, да, да, кто бы да, мог да. подумать.
2: Призы вот. Хорошие у нас, да.
1: Призы хорошие там, да. И детские мотоциклы, питбайки дарим. И, ну, там много mm-hmm. призов, это сейчас их
2: это будет сюрприз.
1: Да. Конкурсы интересные, да. И мы не упираемся, и Миша, вернее, в том числе, не упирается вот именно в мотоциклетную тематику.
0: То есть постоянно идет какая-то концертная, развлекательная программа, зрители могут там перемещаться, да, сцена да. одна у вас?
1: Две сцены будет, я расскажу. Не нон-стопом музыка, вот, как многие фестивали себя ставят. И все это будет вот и шоу, и танцевальное шоу, и экстрим-шоу, и перемещайтесь, пожалуйста, кушайте. 4 ресторана будет работать нон-стопом 24 часа, и ярмарочные торговые ряды там очень обширные, и массажный салон будет участвовать, и афрокосы там.
0: Слушайте, а вот кто со своей едой приезжает?
1: Да, пожалуйста, тут никто не возбраняет, но
2: многие приедут со своей едой, мы же домики
0: там. Со своим
2: там.
0: Мангалом?
2: Да, да. Мангал там есть и со своим, а кто палаточный в городах, есть, да. Кто в городках, кто в палатках живет, те, конечно, со своим мангалом, а не со своей едой, по-любому, всегда.
1: Ну, мне, например, всегда было интересно вот эти запахи ощутить, которые не сам приготовишь, а вот на поляне.
2: Ну, на поляне вот всегда вкуснее.
1: Большие сковороды, там шипит что-то, вот слюна.
2: Завтраки в ресторане все очень вкусные.
0: У меня такой женско-детский вопрос. Мороженое там.
1: Обязательно. Там у нас
2: клубничка какая-то будет.
1: Клубничная конфетница, кофейная конфетница, пироженицы там будут. То есть там и детям по сладости будет, и взрослым. И обещают очень вкусные, интересные
2: детям
1: сладости.
2: Детям до 14 лет бесплатно вход.
1: С родителями.
2: С родителями, конечно. Они сами пришли.
1: Которые, да, участвуют. Что у нас? Если про бесплатно говорить, именинники у нас бесплатно в эти даты кто? Золотые значкисты, обладатели. И таких уже в этом году будет 14 человек. У них пожизненный бесплатный вход. Ну, инвалидов не забываем, социальная третья, четвертая группа. Бесплатно колясочники, я имею в виду их сопровождающие. Ну и дети бесплатно, опять же. Вот, поэтому у нас такая обширная бесплатная категория, поэтому мы не выделяем по гендерным признакам девушки на мотоциклах с удовольствием, но мы для всех даем возможность другим категориям тоже прийти, поучаствовать, посмотреть.
0: Вы как-то там над погодой работаете?
2: Молимся.
1: Молимся, вот я только недавно смотрел.
2: Мы просим, запросы кидаем.
1: Погоду надо смотреть за 3 дня, пока сейчас стоит солнце. Что там будет, будем надеяться.
2: Хотелось бы солнышко, хорошую погоду.
1: В этом году какая-то погода, да.
2: У нас еще очень крутой заплыв с Линдой, там на сапах, вот, поэтому нам надо солнышко.
0: С Линдой?
2: Да, у нас
0: Линда. Она тоже поплывет?
2: Обещает.
1: Мураками с нами плыла.
2: В прошлом году Мураками, да, была.
1: Мы стараемся вот хедлайнеров вытащить на заплывы с людьми пообщаться.
0: А что там за водоем у вас?
2: Река.
1: Река Великая, в основном водоем. Это где-то
2: в центре города, красиво же плыть.
1: Княгиня Ольга там вот это все увидела, где лучи сошлись, и там Псков вырос. Там, да. И вот он там, Пскова река, его и Великая большая река очень, да, 200 метров шириной, глубокая там.
0: Это
1: да.
0: уже за территорией.
1: Да, мы в центр его людей вывозим на автобусе.
2: Из раздолья
1: прямо
2: забираем,
1: из лагеря, да,
2: всех.
1: Приплывает, забираем обратно, следующая группа. И вот в середине, в средней группе
2: четыре группы, да?
1: Будет Линда в заплыве там с музыкантами тоже.
2: Вот.
0: Да,
2: поплывем все на
1: прямо по центру солнышко. Города плывут, угу. Под стенами Кремля. Интересный заплыв.
2: Очень
1: красиво. С инструкторами, естественно,
2: классно.
1: Все это все обеспечено. САПы, жилеты, инструктаж, инструкторы.
2: Поэтому надо солнышко обязательно.
1: Поэтому, кто не успел, записываемся еще.
2: Да, еще места есть.
1: Угу. Места есть еще, да.
0: Давайте сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу и продолжим Давайте. Разговор. Напомним, что фестиваль «Дача Пати Псков» пройдет в следующие выходные с 17 по 19 июля. Продолжим через пару минут.

0: Андрей Филипенко и Марина Юрченко, организаторы фестиваля «Дача Псков Пати» сегодня в студии Моторадио. Петербуржцев ждете вообще?
1: Ждем, конечно.
0: Много наших приезжает?
1: Много-много.
2: Много приезжают, да, и ждем, и приглашаем. Приезжайте.
1: Клубные и не клубные, и на мотоциклах, и на машинах.
2: Да, приползайте.
1: И на машинах,
2: и, с друзьями,
1: и на электричках.
2: И, да, и с женами.
0: С собачками можно,
2: попугайчиками.
0: Собак, да, кстати.
1: С собачками можно, просто с ними тяжело. Вот у меня есть собака, но я не представляю, как с ней поехать на фестиваль.
0: Маленькая?
1: Да, у меня три маленьких балонки. Ну вот тяжело, все равно громко, много народу. Ну, это мне.
2: С детьми многие собираются, спрашивают.
1: Да.
2: Можно с животными, только за них ответственность, естественно, хозяин должен нести. И если собачка достаточно, может быть, крупная и боится, агрессирует там где-то, лучше, может быть, и оставить ее дома. Вот. А что-то милое, почему бы нет?
1: Кто-то одевает собачек даже в байкерский стиль, в жилетках,
2: есть,
1: да,
2: такое,
1: есть такие, приходят, да, красиво.
2: Есть, с собачками приходят, ну, имейте в виду, да, просто смотреть за ними надо, ничего это не возбраняется.
0: А какие-то вот такие вот шумные вещи, типа салют или что-то такое, вот у вас бывает вообще, потому что
2: это
0: про животных, что они боятся этого?
2: Салюты в Псковской области указом губернатора запрещены, как и полеты на всем летательном.
0: Ну, понятно.
2: Поэтому фаер-шоу будет, фаер-шоу красиво, используется не только наземная ситуация, но у нас там будут пригоняться автовышки, там люди могут и подниматься, и в том числе фаер-шоу будет воздушным. Поэтому в темноте, хотя темно там, темно так, белые ночи как раз в это время, но так, темненько уже, будет красиво смотреться.
1: А потом дискотека.
2: А, дискотека,
0: да,
2: у нас кавер,
1: в конце,
2: кавер,
1: да.
2: Живая дискотека будет,
1: да.
2: Кавер-группа, наша псковская, «Камильфо». Хиты любимые.
0: Вы еще говорили,
1: будем танцевать
0: тут еще
1: до утра.
0: Какие-то музыканты не очень известные, может быть, но эффектные будут выступать на сцене.
2: Да, вот хочется отметить женскую чистая девичья группа «Аелла», город Москва. Пять девчонок.
1: Красивые,
2: все рокерши,
1: девчонки.
2: Все красивые. Да, и интересные композиции исполняют, поэтому рекомендую.
0: Это кавер-группа или авторские композиции?
2: Авторская группа, да. Вот. Рекомендую на них обратить внимание, тем более девчонки остаются до воскресенья потом, с пятницы. Можно познакомиться, пообщаться. Еще хочу, помимо вот известных групп, которые, говорю, будет Линда у нас, она будет, кстати, полным составом и даст максимальный сольный, большой сольный концерт, не 45 минут, не 30 минут, час 10 она будет выступать, полный коллектив у них будет, несмотря на все у них там перетрубации, которые сейчас происходят там у них в Москве там с Максом Фадеевым, да, вот, у них 8 человек на сцене будут с Линдой, плюс звукорежиссер, большая команда. Финансово мы с ними наплачемся, наплакались, вернее, уже. Поэтому, ну, это уровень уже такой артистов.
0: А требования серьезные?
2: Вот, очень серьезные, в том числе финансовые, очень серьезные требования. Но да бог с ним. Вот, кроме Линды, кто у нас? Монгол Шоудан, Мертвые Осы, Мамульки Бенд будут закрывать.
1: У нас всегда хорошие артисты.
2: Будет веселая. Но мне хочу обратить внимание, вот из молодых групп, там хорошие группы все. Мне понравилась интересная группа, лично мне. Тоже, может, кто-то ему понравится. Она играет, мне почему-то показалось, напомнила она мне стиль технологии нашей группы. Вот, кто помнит.
1: Как называется группа?
2: Технология.
1: Нет, вот ты сказал.
2: А Дрямвилл.
1: Дрямвилл.
2: Дримвилл. Три парня.
1: Дримвилл, наверное.
2: Дримвилл, да.
1: Мечта. Мечтаю. Или буду мечтать.
2: Мечтатели, да. Вот мне понравилось. Вот именно навеяло вот с тех как-то...
0: Андрей, а вы отбираете коллектив или все через вас все равно проходит?
1: Он отбирает.
2: Все через меня, но...
1: Я предлагаю, он отбирает.
2: Но коллегиально.
1: Вот, ну, но Линду это
2: вот, девчонки,
1: он.
2: Девчонки,
1: он.
2: Мне понравилась рок-группа. Вот это, и вот ребята Дрямвилл понравились мне. Это вот я.
0: Вот, ну. А Линду как вы вообще решили? Почему?
1: Я не знаю, почему решили Линду и все.
0: Потому что я слышала там от организаторов других фестивалей, которые тоже приглашают именитых артистов достаточно, что такое время вообще, июль, что их везде приглашают, и очень трудно найти именно свободных артистов.
1: Ну, мы Линду давно бронировали очень еще.
2: Мы умеем договариваться.
1: Осенью, наверное, до конца лета бронировали ее.
2: Умеем договариваться, умеем общаться. Да и другие, наверное, тоже.
1: Разные варианты были. Хотели разных. И комиссар думали, да, кого мы еще хотели.
2: Да много.
1: Много кого хотели, отбирали, да, но Линду, почему-то на Линде остановились. Линда.
2: Почему-то на Линде, да, потому что с тех лет, как-то и я помню, на них выросли мы. не знаю, посмотрим, Линда и посмотрим, как она, да, выступит, что там. Ей же многие песни сейчас нельзя петь.
1: Ворону петь точно не будет.
2: Которых она знаменитая стала, Ворона, да. Ну, у них сейчас судебный вот с Максом Фадеем. Вот,
0: он, авторские права.
2: Авторские права.
1: Да, да, делят там что-то.
2: Что-то еще ей там нельзя петь. Ну, там много хитов будет старых и новых. Так что, поэтому, я думаю, интересный будет у нее музыкальный сет. Послушаем, посмотрим. Телевидение там, кстати, приезжает. Со второго канала будет снимать телевидение. Наш фестиваль тоже услышали о нас. Сами позвонили. Сказали,
0: и
2: мы
0: именно концертную программу?
2: Сказали, мы приедем делать о вас репортаж.
0: А, репортаж.
2: Угу. Я говорю, приезжайте.
0: А какая-то видеотрансляция или что-то?
2: Да, они дадут то эфирное время потом.
0: А у вас будет какая-то своя интернет-трансляция?
1: Не пока? Нет, интернет-трансляции нет, наверное.
2: Пока, да, что-то мы как-то ее не делаем. Ну, понадеемся на канал России.
1: Будем выставлять покажет в чате и в ВКонтакте.
2: Да, какие-то у нас и видеорежиссеры приглашены, тоже будут снимать. Да. Это потом мы, конечно, после обработки будем показывать. И фотографы приглашены. Все как и не у всех. Поэтому.
0: Слушайте, у меня такое ощущение, что у вас спонсоры миллиардеры вообще вашего фестиваля, потому что
1: у нас нет спонсоров. Это все Андрей.
2: Один спонсор есть. Мы не будем называть его имя.
1: Это его друг, но они там вместе.
2: Вот.
1: Это все Андрей делает, все вот он сам.
2: Ну неправда.
1: Он даже контакт сам ведет.
0: Слушайте, ну а говорят, что при даже очень хорошем раскладе очень трудно, чтобы фестиваль как бы самоокупился.
1: Мы будем молиться.
2: Посмотрим.
1: Посмотрим, как получится.
2: Называя фестиваль окупился, это плюс-минус 200 рублей будет считаться, что он окупился.
1: Да.
2: Так что
0: 200 рублей – это 200 тысяч?
2: Да. Это такая плавающая ноль, так называемая. Посмотрим. Хотел бы, конечно, уйти в какую-то положительную сторону, чтобы тоже, допустим, для себя сцену приобрести для дальнейшей работы. Как вариант. Не говоря уже о звуковом оборудовании, которое стоит бешеных денег сейчас.
0: Вы арендуете? Или?
1: Да, это
2: конечно,
1: все в аренду.
2: Это 50% бюджета, это сцена, звук, свет. А звук и свет сейчас вообще космический денег стал стоить.
0: А получить вообще разрешение всякие, там же куча всяких инстанций, наверное, нужно проходить. Чтобы,
1: да,
0: и каждый год делаем заново все, да?
1: Да.
2: Ну, нас спасает то, что это частная территория, это не общественная территория.
0: Отель,
2: да? Поэтому все разрешения сводятся с договоренностями с МВД, прежде всего. Вот. Больше там разрешений нет, они просто выставляют требования, которые надо соблюдать. Вот. Если бы была где-то в общественном месте, там разрешение получать от всех инстанций надо.
1: Если в центре города делать, это очень сложно.
2: Территория гостиницы, территория отеля, которая уже все эти инстанции проходила неоднократно. Вот, знакомы с ними, с требованиями. Поэтому тут немножко в этом плане попроще, поэтому мы здесь и остановились. И к тому же с краешку самого города. Поэтому вроде в городе, а вроде нас никто и не слышит.
0: Марина, сколько килограммов можно сбросить в результате проведения фестиваля?
1: Можно похудеть нормально. Бегаешь целый день с пятницы по воскресенье. Ну,
2: а если еще и солнышко?
1: А если ты еще поесть не успеваешь, это вообще, да.
2: Поесть вот реально там не успеваем.
1: Да.
2: У нас там, да, есть свои организаторские питания, как бы я ни разу.
1: Бывает, просто забываешь, а ела я вообще или нет.
2: Ела я на что ли, например, смог покушать.
1: Хочется и выпить с друзьями.
2: Мурманский тур, опять же, в Москве кушал, да, это самое. На других фестивалях кушаешь, да.
1: Вот ты поел, все наперед.
2: Обидно послушать концерт иногда не можешь.
1: Ну, да, это беда каждого организатора на самом деле. Вот мы приезжаем на другие мероприятия, тоже смотрим.
0: А неужели так много всяких вот каких-то непредвиденных ситуаций или что? Зачем?
2: Постоянно.
1: Ну, всегда кто-то что-то от тебя хочет.
2: У нас команда очень минимальная. Когда я помню, с хулиганами разговаривали в свое время, года 3 назад, да, они спросили, сколько у вас человек фестиваль готовит? Я говорю, 3.
1: Да,
2: они как сидели там с такими глазами, говорят, как 3? Я говорю, так 3.
1: Вот да.
2: Но это же невозможно. Я говорю, возможно.
0: Во все, возможно, я охотно верю, потому
2: они
0: что наша
2: говорят, у нас,
0: радио.
2: У нас 10-15 человек это
0: делает,
2: самое,
0: да,
2: готовит фестивали. Как у вас получается? Я говорю, ну, приезжайте, вот смотрите, вот получается.
1: Вот. Они все думают, что нас больше, просто мы скрываем всех.
0: А что за история с быком, Андрей?
2: С жареным быком-то?
0: Да,
2: это было на первых трех фестивалях. Очень всем нравилось это. Фишка, не фишка. От имени, от лица организаторов, у меня тандыр большой, в трехметровую глубину. Мы заранее, да простят веганы нас, ловили быка, покупали.
0: Не ловили.
1: Да, он как скажет, вот, да, что-то.
2: Его мариновали целиком. Не просто целиком.
0: То есть, целиком? То есть с кишками?
2: Нет. С мозгами? Его свежевали. Свежевали. То есть без головы, там без рожек, это самое. Вот. И мариновали его 3 дня до этого. И вот 6 человек, 8 его на цепях выносят. Вот эту тушу огромную, она 300-400 килограмм весит.
0: Уже готовая.
2: Замаринованная. Угу. И опускают ее вот в этот тандыр, который до этого топился 6 часов дровами. И потом закрывается все это крышкой, и пока идет концерт в течение 5 часов. Вот. Потом все это люди окружают, это место, когда мы говорим «пора». Вот эти вот... 1000 голодных глаз смотрят туда, его поднимают, с него прямо съедают его моментом.
0: Ну, понятно. Да.
1: А сколько часов он там запекался в этом?
2: 5 часов он запекался.
0: А кто все это режет потом?
2: А у нас повара с узбекской стороны. Все это цивильно, в перчаточках, ножичках, одноразовой посуды. Мы просто раздаем всем людям, всем очень
1: нравилось.
2: Раздавали, да.
1: В этом году не будет быка.
2: У нас нет, да? Там просто тандыра.
1: Нету возможности тандыра.
2: Но это очень не нравится рестораторам всем, потому что 400 килограмм мяса раздается, как бы, и люди очень быстро насыщаются.
1: И в ресторан не ходят?
2: Ну, туда ходят уже потом так. А им же надо работать, им же надо торговать.
1: Большие ставки на фестивале.
2: Вот. Но людям очень нравилось, нам тоже нравилось, как бы. Мы бы продолжили, но не в этом месте.
0: Слушайте, мы вот все про развлечения, пассивные, там, еду и все такое прочее. А вот вы говорили, что есть еще какая-то культурная программа, возможность, скажем, людям, которые приезжают в Псков, может быть, кто-то из них впервые вообще приезжает в ваш город.
2: Каждый год у нас мотоэкскурсии производятся в разные места, в различные исторические места, интересные, особенно для гостей интересно. В этом году, скорее всего, мы все-таки эту программу мотопутешествия изменим в плане того, что сложности, чтобы людей не напрягать, да, по бензину. И превратим это в экскурсию по городу Пскову, по центру. У нас там красивые места.
1: Ты не выставлял ничего ВКонтакте.
2: Пока еще не
1: надо что-то такое
2: все
1: написать,
2: пока,
1: чтобы все
2: пока
1: знали.
2: Это все, ну,
1: это
2: мы
1: процессе
2: все это расскажем,
1: пока.
2: Расскажем все это дело.
0: Ну, вообще, в Пскове, я так думаю, очень много туристов сейчас.
1: Много, да.
2: Туристический сезон сам разгадан.
0: Я смотрю, там очень все как-то
2: облагорожено.
1: Там очень красивый город, да.
2: И музеи большие, и очень много исторических мест с Пушкиным связано, и с монастырями связано.
1: Сама крепость вообще красивая.
2: Крепость,
1: очень.
2: Центр красивый. Да везде, в каждом городе красивые места есть. Что тут?
1: Ну, Псков
2: тоже
1: их много.
2: Красивый, да. В Пскове их много.
1: Есть друзья, которые приезжают первый раз вот из Москвы, много едут тоже, хотят посмотреть. Они квартиру сняли в центре, потому что если заехать в Раздолье, на саму турбазу, ты оттуда не выйдешь просто. Поэтому специально снимают в городе, чтобы погулять, походить днем.
2: Мамульки даже сказали, что отселите нас с отеля, с вашего, с этого. Они
1: не хотят с нами жить.
2: Они хотят спокойно поспать, отдохнуть.
1: И погулять по...
2: Они же с Ярославля едут издалека. Тоже и погулять хотят, да.
1: Едут на автобусе.
2: В том году они ошибку совершили, мы заселили в отеле. Они не спавшие были.
1: А наши громкие байкеры не дали им спать.
2: А им, да, они же дружный такой коллектив.
0: Я так думаю, мне кажется, там вообще спать-то невозможно будет.
1: Но дискотека будет подальше домиков, да?
2: Да, где, да, специально перенесли будет? дискотеку
1: туда, к ресторанам.
2: На дальний край базы, как бы, чтобы она не мешала уже после 23.
1: Да, потому что...
2: Нуля там людям, кто с детьми приедет, тем более.
1: До 11 будут концерты.
2: На самом деле шумно. А, кстати, про вторую сцену вы говорили.
0: Да.
2: Будет вторая сцена, она сделана, это от мотосообщества «Соседи». Может быть, не мотосообщество, они от сообщества «Соседи». Вот. Это авторская сцена будет, в полном смысле сцена, с аппаратурой звуковой, с минимальной, конечно, чтобы там. И она будет уже бард, авторские каверы исполнения. Пожалуйста, там до утра под гитару.
1: То есть, а где она будет, что-то я желающие слышала о ней?
2: Она будет в противоположной стороне от
1: Она не будет мешать, сцены. Ну, там друг другу не будут мешать? Они
2: будут работать после завершения программы основной сцены.
1: Все, поняла. Вечером, то есть вечерняя.
2: Кто-то будет на дискотеке, пожалуйста, кавер исполнения, группа «Живая дискотека». Кто-то у сообщества «Соседей». Ночная программа до утра обязательно.
1: Круглосуточно, то есть с утра, с обеда там, да, где-то, и вот до утра.
0: Там вообще ландшафт какой? Это поле...
1: Это очень красивое место.
2: Сосновый бор, пруды, убранный такой редкий сосновый бор, то есть там можно спокойно ходить.
1: Зелени очень много, красиво.
2: Пруды, лужайки, домики, палатки.
0: А какое-то место беседки для купания есть, если вдруг
2: пруды
0: будет жарко?
2: Там
1: не купаются.
2: Не очень рекомендуют, но там все равно все купаются.
1: Темная вода.
2: Когда люди там, у нас же там и банные комплексы выездные будут, и массажные будут, и чановые процедуры будут там прямо у пруда, и поэтому люди разгоряченные все равно там прыгают. Но там глубина по пояс, конечно. Караси там плавают, сказали.
1: Ну там темная вода, не знаю, кто там купается.
2: Пруд не писать.
1: Беседки там красивые, там можно сидеть в беседке.
2: Ко всем обращаюсь, да. Берегите карасей, ребята.
1: Наловить карасей и жарить на мангале.
2: Вот, ресторан открытый у нас и закрытый будет ресторан, кто хочет потише. Ну, так, надеемся, будет интересно, мы ждем только погоду. Артисты готовы, зрители готовы, гости готовы. Ждем гостей много в этом году.
1: И вы приезжаете.
2: И всех приглашаем.
1: Спасибо. Да, хочется, чтобы
0: так,
1: больше узнали.
0: Итак, с 17 по 19 июля дача Псков-Пати пройдет.
2: В Пскове.
0: В Пскове. Вступайте в сообщество ВКонтакте, вы всегда найдете
2: там
0: все подробности.
2: Дача Пати, набирайте, там всегда все это есть. Да.
0: Сразу возможность выиграть призы различные. Тут еще
1: бензинчик.
0: Есть,
2: и бензин опять же выиграет.
0: Бензин, да.
1: У кого нет бензина.
2: Скоро с день рождения будем с канистрами давить. Да,
0: да, да. Ложками чайными разливать.
2: Надеемся, будет интересно. Мы для этого год работали, поэтому посмотрим.
0: Ну что ж, удачи вам и спасибо, что пришли и рассказали. Марина Юрченко и Андрей Филипенко были сегодня в студии Моторадио. До встречи, всего доброго.
1: Спасибо,
2: всех ждем.
1: До свидания.
2: Всем пока.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 638 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки 17 ДТП, пострадали 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ батюшка, вы откуда? Я из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там, залог не надо. Ну что, там, вот. А все остальные боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: У вас опять эти футуристичные идеи, да. А вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького. Да? То есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. По правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Моторадио. Твой стиль.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Это Илья Шанин.
6: Это Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это и
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога,
13: а дальше. Группа Beatles на Моторадио.
14: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
15: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Вячеслава Балакишева-Басмача и беседуем с ним самим соответственно. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
5: Время путешествий, лето в самом разгаре, жарко и так далее. И хотелось бы вот о чем тебя попросить, ну, проинструктировать, что ли, мотоциклистов, путешественников, которые от

0: отправились или собираются отправиться в путь. Вот есть поверье среди путешественников, что некоторые вещи, сломавшиеся в пути, они могут починить сами. Наверное, кто-то сам это и умудрялся делать. Ну, предположим, там подтяжка, не знаю, цепи или ремня, или там замена его в пути, или какие-то там тормозные дела, или там тросик сцепления там как-то подтянуть, или там, не знаю, свечку поменять на первую попавшуюся, и так далее, и так далее, и так далее. Если можно небольшую инструкцию, что можно делать самому, какие могут быть последствия и так далее, в общем, твои рекомендации. Прошу.
1: Ну, давай мы сначала, наверное, тогда разделим на два раздела вот этот разговор. Первый раздел это будет «проверяй», а второй раздел это будет «починяй». Раздел номер один очень важный – «проверяй». То есть проверяй давление в колесах. Да, там переднее колесо почти всегда 2,4, заднее почти всегда 2,8. То есть чуть-чуть перекачанные колеса, типа на десяточку, но на 0,1. Это скорее плюс, чем минус. При попадании в ямы с острыми краями покрышка как бы не сложится и не помнешь диск. То есть, ну, как бы меньше шансов повредить диск. Да, там она стирается чуть побыстрее, чуть-чуть, но как бы чуть пожестче едет. Но как бы с этим можно мириться. Как бы это мое мнение такое. Второй обязательный момент, который надо проверять, будучи в поездках или не будучи в поездках, вот, это чтобы было моторное масло в двигателе. Вот, моторное масло в двигателе проверяется на горячую после поездки, пока мотоцикл, ну, вот он только приехал, мы его поставили на боковую подножечку, заглушили, вытащили щуп, протерли салфеточкой, вставили обратно, протерли салфеткой щуп, щуп протерли чистый, вставили, вынули, он грязный, там масло видно хорошо, не наливайте никогда на максимальный уровень. Как бы это тоже момент, который приведет к тому, что больше масла будет выбрасываться в воздушный фильтр через вентиляцию. Как бы, ну, оно там не надо. То есть, вот, грубо говоря, до минимума не дошло или около минимума, и ладно. Вот. Это, в принципе, хорошая история. Дальше очень хорошо влияет наличие нашей присадки Engine Life, вот, керамической, в моторном масле на экономику, на угар масла, то есть, ну, она реально крутая, она замечательная. Я рекомендую ее всем, причем совершенно сознательно и ответственно, потому что я сам проверял, как она работает на Диностенде. Она работает офигенно. Вот. То есть для длительных путешествий это тоже хороший лайфхак. Насыпать в мотор баночку 100-граммовую присадки перед поездкой, и она там весь этот вояж будет работать на вас, защищать мотор и как бы приносить такие положительные моменты. Ну, как бы плюс-минус, наверное, это то, что надо проверять, да, то есть там, условно говоря, ну, понятно, мы можем с фонариком посмотреть толщину фрикционной части тормозных колодок, они тоже видны вдоль диска, если посмотреть солнечным лучиком, в этом смысле световым лучиком, и мы видим, что там типа толщина колодки 1.5 миллиметра или меньше, это значит, его надо колодки менять. То есть, ну, если вы собираетесь куда-то ехать. Если вы собираетесь куда-то доехать, может быть, их и хватит. Но как бы прикол в том, что мы видим только одну сторону колодки, вторая сторона колодки, второй торец ее прячется в суппорте, и там может толщина быть меньше, чем мы видим с лицевой стороны. То есть как бы это надо иметь в виду. Далее, ну, как бы холостой ход на ручке сцепления, это, наверное, больше относится к мотоциклам с тросиковым сцеплением, где этот самый холостой ход можно отрегулировать, потому что в гидравлике там конструкция системы выжима такая, что она выбирает все холостые хода сама, и как бы изменить положение ручки или момент схватывания без замены рабочего цилиндра сцепления невозможно. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что существуют тюнинговые цилиндры сцепления, рабочие немножко большего объема, и у нас момент разлепления дисков происходит чуть-чуть позже, потому что больший объем тормозухи надо вкачать, ну, в рабочую полость рабочего цилиндра. Вот. Кто не понял, ну и ладно. Вот. Теперь, значит, наверное, стоит... А, мы не договорили про регулировку тросика сцепления. Значит, тросик сцепления должен быть отрегулирован так, чтобы у вас краешек ручки сцепления, не за который вы беретесь, а который к кронштейну, как бы в кронштейне прячется, да, то есть вот он должен где-то на миллиметрик иметь свободный ход. Что такое свободный ход? Вы его нажали, отпустили, и пальчиком можете додавить обратно на миллиметрик. То есть вот как бы это значит, что натяжки тросика нету, и у вас есть свободный ход, и все безопасно.
2: А вот для чего этот свободный ход по логике ведь непонятно?
1: Слушай, а при изменении температуры там что-то куда-то изменяется по длине, там зазоры выбираются и как бы и трам-пам-пам. Соответственно, дальше мы приходим к ситуации про починямбу. Что там, допустим, у нас случается на дороге? Там, на дороге может, допустим, оказаться, что сцепление отрегулировано не так. На дороге может подшипник, допустим, загудеть или развалиться, колесный. Кстати, очень частая история. На дороге может прослапнуть или перед выездом может быть упущен момент натяжки ремня. Да, там. Вот.
2: Вот эти вещи. А почему это важно? Ну, болтается чуть-чуть, и что?
1: Ну, по большому счету, это не страшно, пока он не начинает перескакивать по зубьям. А вот если он начал перескакивать по зубьям, это плохо, потому что зубья будут отрываться. Uh-huh. Вот. И поэтому лучше держать как бы натяжку ремня вполне себе как бы, ну, разумным образом. А как ее проверить? А проверить ее элементарно. Вот у вас мотоцикл на боковой подножке стоит, вы берете какой-то палец в своей руке, допустим, указательный, и в нижнюю ветку ремня сильно упираетесь вверх. То есть, ну, пытаетесь ее продвинуть наверх. Если у вас там, условно говоря, на сантиметрик, ну, сильно напрягаясь, вы продавливаете ремень, то значит и хорошо. Если у вас не получилось продавить, ну, может быть, конечно, палец слабый, но мы берем среднестатистический палец нормальный.
2: Среднего байкера.
1: Да, среднего байкера, как бы тренированный. То, значит, возможно, ремень у вас перетянут. Если у вас получилось продавить больше существенно, значит, ремень слабый.
2: И то плохо, да?
1: Ну, как бы и то как бы нехорошо. Чуть перетянутый, наверное, менее страшно, немного менее страшно, чем недотянутый.
2: А вот эти легенды, вот тут у меня были девушки на эфире, байкерицы, типа девушки-механики, они говорят, что мы это в дороге можем сделать. А на самом деле мне представляется какая-то очень сильно затянутая гайка, которую там специальными только, наверное, какими-то головками можно открутить. Вообще это как делается?
1: Слушай, ну, в большинстве случаев это большой ключ на 36, которого, как бы...
2: Никогда нет.
1: Как правило, в мотоцикле нет, но который, возможно, есть в ближайшем каком-нибудь грузовом или автосервисе или еще чего-нибудь. Но прикол в том, что надо со второй стороны гайку держать, чтобы она не ушла, потому что...
2: Два ключа.
1: Два ключа, да. То есть нужно делать с помощником или со струбциной, с упорной. Вот. И как бы затягивать нужно, соответственно, придерживаясь с другой стороны, чтобы не изменилось положение там эксцентриков или там чего-то еще. Вот. В принципе, это все делается довольно несложно.
2: Без динамометрического ключа ничего страшного?
1: Ничего. Как бы больше половины страны как бы не имеет динамометрических ключей под рукой, либо ленится ими пользоваться. И все у них хорошо. И мы, кстати, в этой половине присутствуем. Вот. И, соответственно, как бы у нас вопрос натяжки ремня сейчас уже становится практически освещенным. Вот. Дальше у нас возникает вопрос состояния колесных подшипников. Вот. Если вы едете, вам кажется, что у вас что-то шумит, грохочет и трам-пам-пам, вот, то, наверное, есть смысл вывесить колесо какое-то, да, там, которое это самое издает эти звуки, попытаться его провернуть просто и послушать, что происходит. Как правило, всегда грохот подшипников, ну, там, шумы, да, они как громкий шум такой, он слышен при вращении колеса. Это говорит о том, что с подшипниками не все хорошо, и может быть, имеет смысл иметь в кофре комплект подшипников на одно колесо в запасе.
2: А сколько может проехать подшипник, который начал шуметь? Или тоже по-разному?
1: Слушай, по-разному. Он может проехать. Просто в части мотоциклов используются дюймовые подшипники, в части используются метрические, в части используются метрический подшипник и АБС-ный подшипник. И как бы если метрический обычный, его там, условно говоря, несложно найти. Это там что-то 25 на 52 на 12, что ли, подшипник. То АБС-ный как бы найти немножко сложно, сложнее. Поэтому как бы хорошо иметь, они много места не занимают, а как бы где-нибудь на дне Кафрая пусть валяется.
2: Да. А если совсем разрушился, то чем это грозит? Будет колесо крутиться? Ну, пускай, ну и со скрипом, и фиг с ним, главное, чтобы ехал.
1: Ну, сожрет, во-первых, посадочную, по второй подшипник, потому что как бы, когда у нас два подшипника разнесены на 20 сантиметров, у нас колесо не подламывается. А представим себе, что один из подшипников испортился, и все держится на подшипнике, который консольно держит колесо, да, и получается мы придавливаем колесо, и разжевывается посадочная поверхность как бы вот этого целого подшипника. Это плохо. Скажу еще, что если у вас стоят дюймовые подшипники либо трехчетвертные, то как бы они ходят на порядок дольше, чем метрические вот эти 25 на 52 на 12. Почему? Потому что у них стоит 4 пыльника, а у как бы этого всего 2. То есть как бы меньше грязи попадает, дольше работает. Вот. Значит, про подшипники тоже мы поговорили, и мы приходим к тросику сцепления, допустим, да. Тросик сцепления, по сути, вещь довольно тривиальная и простая, никто там особо не боится его регулировать, а может быть и напрасно. Почему? Потому что если какой-то не в меру оптимистичный товарищ совсем убрал люфт на тросе сцепления, то это грозит владельцу необходимостью замены пакета дисков сцепления, который сам по себе стоит довольно приличных денег, там около 30 тысяч рублей, плюс работу возьмут там 1015 как минимум. Дурни хотят добиться минимального либо нулевого люфта на ручке сцепления, типа, чтобы легче ловилась нейтраль там и прочее, но как бы нейтраль-то нейтралью, а как бы вот ее можно поискать еще пока мотоцикл не остановился, и ты подкатываешься медленно. Обычно нейтраль элементарно на ходу ловится. Вот. А вот если у вас, допустим, пережаты диски, и они постоянно проскальзывают, то у вас как бы может быть целый букет неприятностей, начиная от сгоревшего сцепления и кончая перегревом масла в первичке, разрушением цепи, самонатяжителя цепи первички и там вплоть до генератора. Вот. И поэтому как бы никогда не надо переусердствовать.
2: Ну, а можно сказать, что сцепление мотоцикла, оно очень, ну как сказать, очень тонко настраиваемая вещь, потому что многие, как автомобилисты, знают, вот есть там корзина сцепления, да, там вот эти вот лепестки, там такой ход большой такой, вот, и там игра в миллиметры, но она такая, по-моему, никто не занимается, а на мотоцикле все говорят именно вот о очень тонкой настройке. Получается, что вся вот эта конструкция, все эти диски сцепления, все это, ну, очень такое близко к друг другу расположенное, что ли?
1: Ну, в мотоцикле ошибки меньше все детали, как правило, чем в автомобилях, и как бы вот все, то есть мы там педалью сцепление оперируем в автомобиле там сантиметров на 15, на 20, наверное, да? А ручечка сцепления у нас ходит, вытаскивая и отпуская обратно тросик, миллиметров на 10 всего. То есть получается, что эти 10 миллиметров, они должны разлеплять полностью сцепление, давать ему обратно, значит, собраться. Соответственно, на что нужно обратить внимание и чего ни в коем случае не делать. Значит, прежде всего нужно, когда вот у вас возникло сомнение по поводу, значит, того, что сцепление проскальзывает или что-то происходит не так, значит, нужно сделать две вещи. Первое – это полностью укоротить трос сцепления, чтобы на ручке появился избыточный холостой ход, как бы оно почти не выжималось, а потом открутить левую крышку первички и отрегулировать шток регулировочный выжима сцепления. Как регулируется сцепление? Мы расконтриваем гаечку, да, то есть у нас шток, значит, под внутренний шестигранник мы можем крутить, мы его закручиваем вовнутрь мотора, причем крутим так, чтобы прилагать силу к шестиграннику, к его короткому плечу, не к широкому, а к короткому, чтобы усилия на пальцах, ну, чтобы пальцем было тяжело крутить. Условно говоря, вот мы в определенный момент уперлись, все, дальше пальцами мы не можем закрутить. В этот момент, значит, мы понажимали ручку сцепления, чтобы шарики выставились как надо, вот, и попробовали еще провернуть. Вот он чуть-чуть провернулся и уперся, да. После чего мы берем, откручиваем где-то на пол оборота этот шток, да, и контрим его гаечкой.
2: То есть фиксируем, закрепляем, как бы, да?
1: Да, отведя шток на пол оборота. Проверяем пальцами, чтобы это планшайба, куда он вкручен, ну, деталька, с этим штоком пальцами она сболталась, да, то есть она болтается, не натянута. И только после этого мы регулируем свободный ход на тросике, оставляя тот самый миллиметр или два
2: в углу. Уже в ручке.
1: Да, уже в ручке. То есть у нас получается, что у нас шток не пережат. То есть он... Ну, да, может же быть ситуация, когда какой-то идиот шток закрутил так, что он всегда поджимает диски, да, а тросик ты сделал свободным, но штоком затянуто. Да. Вот, и здесь
2: получается... То есть и ты не понимаешь, что происходит, да?
1: Да, верно. И ты не понимаешь, что происходит. Да. А здесь получается, ты убедился в том, что шток не затягивает ничего, что на нем люфт есть, то есть свободный ход есть, и после этого ты регулируешь тросиком свободный ход на ручке. И когда у тебя свободный ход на ручке, там, миллиметр-два остается, все начинает работать так, как должно работать весело и счастливо. И мотоцикл, даже если у него до этого пробуксовывало сцепление, но не критично, на нем, как правило, можно еще спокойно доехать куда-то, не меняя этого самого сцепления, если оно не сгорело в конец.
2: Слава, ну а что бы ты порекомендовал людям, которые приехали, например, из путешествия, доехали своим путем, но сказали, что-то мне вот там, вот это мне там такое почудилось в дороге, вот здесь мне вроде как... То есть есть ли смысл заехать в мастерскую профилактически?
1: Ну, если есть какие-то ощущения, что этот мир работает не так, то, конечно, надо убедиться в том, что ощущения либо правдивы, либо неправдивы. Вот, и посмотреть, что как бы происходит и как. Это, ну, лучше сделать сразу, потому что есть какие-то неисправности, которые могут вызревать в более дорогостоящие ремонты. И как бы никакого смысла, скажем так, ухудшать ситуацию нету. Поэтому однозначно да, надо заехать, скажем, задать вопросы мастеру и как бы, чтобы он на них ответил.
2: А перед путешествием?
1: А это сам Бог велел.
2: Ну что, Слава, спасибо большое тебе за советы. Надеемся, что ни у кого ничего не случится. Ну а если случится, тогда понадобится.
1: Ну да, как бы лучше, скажем так, иметь понимание того, что происходит, но не воспользоваться, чем наоборот.
2: Спасибо большое, до новых встреч.
1: Всего хорошего, услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

waving your banner all over the place. We

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Этот день связан с очень романтичной историей любви. Романтичной и трагической. Началось все с рождения графа Николая Петровича Шереметьева, которое случилось как раз в этот день в 1751 году. В детстве он был товарищем по играм цесаревича Павла. При Екатерине II был назначен сенатором, а после воцарения Павла I – обер-гофмаршалом. Граф был большим любителем музыки, пения и драматического искусства. Останкинский дворец графа в подмосковном имении стал памятником художественного вкуса. Именно это Шереметьев женился на актрисе своего театра, крепостной Прасковье Ивановне Ковалевской, выступавшей на сцене под именем Жемчуговой. Императоры Павел, а затем и Александр I признали и одобрили этот брак, но не одобрил свет и родня. Но счастье было недолгим. Через 3 недели после рождения сына графиня скончалась. Граф был безутешен и последние 6 лет своей жизни посвятил воспитанию сына и щедрой благотворительности. По завещанию жены он построил в Москве странноприимный дом с больницей и положил капитал на выдачу приданного бедным невестам. По сути, заложив настоящие традиции русской благотворительности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Пусть вам повезет. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: Авторадио. Your lifestyle.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Музыкальная культура Франции в 2000 году представляла собой яркий и разнообразный сплав жанров, где традиционный французский шансон соседствовал с доминирующей электронной сценой, а хип-хоп и R&B выходили на новый уровень популярности. Это был год, когда Франция уверенно заявила о себе как об одном из главных законодателей музыкальной моды в мире, особенно в электронике. Повторюсь, этот год стал годом осознания силы французской музыки за рубежом. Успех Daft Punk, Mojo и Mirve заставил весь мир говорить о French Touch. В то же время внутри страны процветало и поддерживалось законом о квотах не менее 40% французских песнях на радио сильная музыкальная линейка, сцена, от шансона до рэпа. Музыкальная премия «Victoire de la Musique» 2000 года как раз отразила этот баланс, наградив и поп-звезд Элен Сигара, и рок-музыкантов М и Зебда. Приступим. И, как всегда, начну с хит-парада синглов, которые во Франции в этом 2000-м занимали верхнюю строчку хит-парада. Еще с прошлого года на вершине находится «Лубега» с «Мамбой номер 5». Следующие две недели остаются за «Эйфел 65», с хитом «Move Your Body». Но четвертая неделя лидерства переходит к Элен Сигара, которая выпустила сингл «Il y a trop de gens qui t'aiment». И это лидерство удерживается в течение двух недель. Правда, непоследовательных, но все же. Песня представляет собой проникновенную поп-балладу, основанную на фортепианных партиях, которые создают ощущение романтического однообразия. Центральная тема композиции – неразделенная любовь. Лирическая героиня наблюдает за объектом своей любви со стороны, но не может достучаться до него, поскольку внимание этого человека занято множеством других поклонников и поклонниц. Эта драма подчеркивается вокалом певицы, исполняющей сложные партии в высоком регистре. Завершает песню соло на скрипке, передающее чувство смирения и грусти. Слушаем. Или я трудежанки тем. Слишком много людей тебя любят.

Бразды правления переходят британскому певцу Тому Джонсу с песней «Sex Bomb». На 7 недель. А с 15 апреля парижанин Яник со своим хитом поп-песней «Ce soir-là» занимает первое место в чартах 2000 года и удерживает лидерство 15 недель подряд. Правда, эта песня является единственным хитом-однодневкой в его карьере. «Cette année-là» основана на песне Клода Франсуа, которая, в свою очередь, является частичной адаптацией песни «December 1963» «Oh, what a night» группы «The Four Seasons», выпущенная годом ранее, и которая имела большой успех в той же Франции. Послушаем вариант «Cette année-là» в исполнении Яника.

Конец июля, и пару недель Сантана с участием американского дуэта The Product G&B месяц возглавляют французский хит-парад. С хитом «Мария, Мария». Сингл «Le Heart du Monde» из мюзикла «Ромео и Джульетта» в исполнении Филиппа Давиллы, Дамьена Сарга и Грегори Баке завоевывает сердца не только меломанов во Франции и Бельгии, но и во всем мире. Оставалась на вершине музыкальных чартов почти до конца года, но с недельным перерывом, который забирает парижский дуэт электронной музыки «Daft Punk», но о них чуть позже. Песня «Le Heart du Monde» получила бриллиантовый сертификат Snap и была продана тиражом около 1,5 миллиона копий и является 13-м самым продаваемым синглом всех времен во Франции. Согласно веб-сайту InfoDix. Для справки, это бывшая тайваньская компания, которая была одним из крупнейших в мире производителей оптических дисков CD, DVD, Blu-ray по заказам голливудских студий и музыкальных лейблов. Это также третий сингл, который дольше всех оставался на первом месте по продажам после «Мамбо номер 5» и «Белль». Вот небольшой отрывок песни «Короли мира» в переводе Анны Богодуховой. «Короли живут на верхах, видят весь мир, и есть одно «но». Они правят всеми только в мечтах, но это мы правим давно. Короли мира творят, что хотят, вокруг много людей и никого». Их замок серой скукой объят. Мы же танцуем. Нам все равно. Сингл «Le Heart du Monde». «Короли мира».

«One More Time» — это гораздо больше, чем просто электронная композиция. Можно смело утверждать, это мировой гимн, настоящий культурный феномен, определивший свою эпоху и продолжающий заряжать энергией танцполы и сегодня. Представляете, более четверти века. Уникальное звучание «One More Time» основано на двух столпах — обработке вокала и использовании сэмплов. В песне «One More Time» примечательно использование сэмпла из песни Эдди Джонса «More Spell on You», хотя он не указан в аннотации альбома. Эта диско-песня осталась практически незамеченной после своего выхода в 1979 году. Издатель песни «More Spell on You» заявил в 2021 году, что им не удавалось найти Эдди Джонса более 20 лет. Либерийский певец и музыкант, записавший несколько своих треков в Париже, впоследствии жил в Соединенных Штатах и впал в бедность и периоды бездомности, в то время как его гонорары от «One More Time» составляют сотни тысяч евро. И еще. Эта песня была заглавной темой церемонии вручения музыкальных премий Energy Music Awards на протяжении 9 лет, за исключением 2006 года, когда была выбрана песня «Hung Up» Мадонны. В 2010 году ее заменила песня «I Got a Feeling» группы Black Eyed Peas. Она была повторно использована в 2014 году. «One More Time» использовалась во время мероприятий и церемонии закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Журнал «Rolling Stone» включил ее в список 500 величайших песен всех времен. А Pitchfork Media, влиятельное интернет-издание, посвященное критике, рецензиям и новостям музыки, назвал ее одним из лучших треков 2000-х годов. «Окно в Париж» предлагает «Daft Punk» One More Time.

закрыла этот список хит-парада 2000-го по первым местам «Ализе» с песней «Лализе». Немного об исполнителе, точнее исполнительнице, и песне. «Ализе» — это не просто сценический псевдоним певицы. Само слово в переводе с французского означает «пассат» — устойчивый ветер, дующий в тропических широтах. Поэтому название песни «Лализе» одновременно отсылает и к образу ветра, о котором поется в песне, и к самой исполнительнице. Песня построена на метафоре ветра. «Ализе» сравнивает себя с ним, такой же свободной, стремительной и независимой. Главные темы – юность, романтические переживания, поиск себя и первых чувств. Это своеобразный диалог со взрослыми, которые считают, что подростковая любовь – это что-то несерьезное. В припеве певица им возражает. «Перестаньте говорить мне, что ветер переменился. Это неправда. Перестаньте говорить, что юность – это время, когда мы ничего не знаем. Ведь я нашла свою любовь». «Ализе». «Лализе».

Да, чуть не пропустила. Один из заглавных хитов не только Франции. Пресса писала в то время. Песня стала гимном лета 2000 года, заняв первое место во Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Испании и Румынии, а также попала в топ-10 почти по всей Европе и США. Dance Club Songs. В мире продано более 2 миллионов копий. Текст — это монолог парня, который увидел девушку в клубе, Лейди, и не может ее забыть. Хочет снова услышать ее смех и танцевать с ней до утра. Ремиксы и кавер-версии до сих пор выходят, а оригинал остается классикой французского хаоса. Песня «Lady» — один из заглавных гимнов French Touch наравне с треками Daft Punk и Stardust. Это образец того, как один удачный сэмпл и грув могут создать вечную классику танцполов. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет культовый трек французского хаос-дуэта «Mojo» — «Lady».

из разряда необычно интересного. Первое. Музыкальный стиль песни представляет собой необычный микс хип-хопа с ритмами зук и сальсы. Это сочетание сделало его невероятно танцевальным и запоминающимся. Второе. Текст написан на французском и креольском языках. Песня откровенно повествует о сексуальном желании. Третье. Песня «Анжела» французской группы «Саян Супа Крю» — это знаковый хит 2000 года, который проставил коллектив. Это не просто песня, а настоящий феномен французского хип-хопа, сочетающий в себе неожиданное музыкальное смешение и вызывающие тексты. И опять обращусь к вырезкам прессы тех времен, и вот что нахожу. История создания — счастливая случайность. Создание «Анжела» — это забавная история. Первоначально трек задумывался как короткая интерлюдия в одном, как из старых проектов. Когда пришло время сдавать альбом KLR, песня была не готова. Времени на запись нового текста не оставалось, и тогда группа приняла смелое и даже дерзкое решение. Они просто скопировали первый куплет дважды, чтобы заполнить время. Этот недочет и стал хитом. Слушаем легендарный французский хип-хоп-коллектив «Саян Супа Крю», известный своим уникальным и эклектичным звучанием, которое объединяло хип-хоп с регги, зук и другими стилями. И песня 2000 года «Анжела».

Песня «Avant de partir» «Перед тем, как уйти» известна в первую очередь как главный хит певицы Евы Анжели. Песня стала настоящим долгожителем, продержавшись во французском чарте 33 недели, правда, не на верхней строчке хит-парада, но в десятке топа 50. Занимая от четвертого места и максимально поднявшись на вторую ступень пьедестала на восьмой неделе, не сумев сместить с первого места хит-гору, который тогда возглавлял чарт с песней «Seul». «Окно в Париж» представляет «Перед тем, как уйти» Ева Анжели.

Песня «La vie de mer» была записана для французского мюзикла «Les dix commandements» – «Десять заповедей», который рассказывает историю Моисея. Она стала первым синглом из альбома мюзикла и была выпущена 7 июня 2000 года. Интересно, что изначально Паскаль Обеспо написал эту мелодию для мультфильма Disney, но в итоге она была предложена для мюзикла. В самом мюзикле песня не была частью сюжета. Она исполнялась только на бис, в самом конце. Тем не менее, она стала главным хитом и самым успешным синглом из мюзикла. «La vie de mer» — это гимн силе и простоте любви. Ее главная идея в том, что любовь доступна каждому, кто действительно готов ее принять. И что именно желание любить делает нашу жизнь полной. Она напоминает, что жизнь коротка. И самое важное — не тратить время на погоню за иллюзиями, а научиться любить здесь и сейчас. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Даниэль Леви. Желание любить. La vie de mer. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Бывало, что нужно было принимать решение неожиданно. Вот какая-то экстремальная ситуация. За час, за два, за три, за пять до начала прямо фестиваля, до открытия. И вдруг какая-то вот такая железная, как мы говорим, задница.
2: Так вот, пример. Приезжают сотрудники ГИБДД на фестиваль. На мотоциклах, все. И подходит ко мне сотрудник, говорит: вступила команда, мы не будем вас сопровождать. И я в шоке. То есть они выполняют другую работу, теперь нам сейчас проверяют, у кого там есть права, нет. И это шок. А у кого ответственность на бедной Алевтине? Вот что за бредовая ситуация, которая, знаешь, сложилась? Не делать парад? Ну как не сделать парад? Люди говорят, на наш парад приезжают с Хабаровска, откуда только не приезжают, потому что красивейшие. Вот такие вот шоковые ситуации.
1: И что, и как разрулили?
2: А куда? Вот спасибо губернатору. Куда? Вот у нас он палочка-выручалочка во всех случаях. Заводим его автомобиль, Александр Юрьевич дает команду. Хорошо, но этого мало, потому что одного автомобиля при сопровождении. В Москве на фестивале сотни сотрудников. Сотни. Это вот наша беда, не знаю, буду куда обращаться. В полиции Санкт-Петербурга. Снизойдите, помогите ради безопасности.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Do you want a good music? Best.

tears. Well, who knows what's right?

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Блюз. На Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Hold tight, и сестры Эндрюс в начале очередного выпуска программы «Полчаса ретро». Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. И сегодня мы начинаем серию программ летних, так называемых, выпусков. Ну, такая у нас традиция у этой программы «Полчаса ретро» и у программы «Суперзвук 80-х» тоже. Когда мы не делаем новых выпусков, ну как, относительно новых, конечно, не рассказываем ни о чем новом, а повторяем старое, то, что уже когда-то проходили, то, что запомнилось, или, может быть, что-то немножечко упустили из виду. Сегодня мы обращаемся снова к 30-м годам и слушаем лучшее из 30-х годов, из всего десятилетия, что звучало ранее в программе в целом цикле передач на эту тему «30-е годы популярной музыки». И вот сестры Эндрюс как раз из тех, кто начинал свою карьеру в 30-е годы, незадолго до начала Второй мировой войны, и, конечно, во время Второй мировой войны, это был пик их деятельности на сцене. И вот эта замечательная мелодия прозвучала как в их исполнении, так и в исполнении очень многих других артистов. Она стала джазовым стандартом эпохи свинга и очень полюбилась как публике, так и артистам, поскольку здесь есть много возможностей для импровизации. Далее в программе оркестр Бена Берни, на вокале здесь Фрэнк Сильвана, и знаменитая мелодия, которая когда-то была австрийской, австрийским танго под названием «Schöner Gigolo, Armer Gigolo». Исполняли ее очень многие артисты, в том числе даже вокалист группы «Ван Хален» Дэвид Ли Рот. «Just a Gigolo» прозвучит в исполнении Фрэнка Сильвана и оркестра Бена Берни.

They Say, оркестр Артишоу, и на вокале здесь Хелен Форест, которая была одно время супругой этого бенд-лидера. И They Say — это одна из самых популярных песен 30-х, которая очень хорошо продавалась во всех видах. Ну, раньше продавали в основном в виде нот, конечно же, а потом уже стали продавать пластинки. И входит она также в список одной из самых записываемых музыкальных тем по версии одного из изданий. Я вот все думала, интересно, сколько вообще в мире существует популярных джазовых, например, стандартов. Оказывается, ну, очень-очень много, потому что вот в этом списке их как минимум 1000. Далее в программе продолжаем мы сегодня слушать популярные мелодии 30-х годов. Бинг Кросби, чья звезда также восходила в 30-е годы, и его прекрасный баритон вытеснял постепенно с эстрады исполнителей, которые пели, как правило, в основном более высоким мужским голосом, тенором. В его исполнении прозвучит композиция под названием «Exactly Like You» Бинг Кросби в программе «Полчаса ретро».

прекрасные танцевальные номера 30-х годов оркестра Эдди Душина и Лео Шер вот здесь. «I Want Dance» – это мелодия Джерома Керна. Далее в программе оркестр Томми Дорси на вокале здесь Эдит Райт. «Мюзик» – «Маэстро Плиз» – это из вечной классики танцевальной музыки эпохи свинга. В программе «Полчаса ретро».

Прекрасный Фред Астер. Я когда слышу его голос, я удивляюсь, как этот человек еще и был прекрасным актером и таким выдающимся танцором, каким он был. Ну, может быть, многие даже знают его больше именно как танцора, нежели как актера и певца. «Night and Day» Кола Портера мелодия 30-х годов прозвучала в программе «Полчаса ретро». Впервые, кстати, он эту песню исполнил в 1932 году. Далее в программе оркестр Джимми Дорси и на вокале Боб Эберли «Change Parents». Тоже танцевальная мелодия Ирвина Берлина для фильма 1938 года «Беззаботный», которую, кстати, тоже исполнял в этом фильме Фред Астер.

Бенни Гудман на вокале Хелен Уорд и песня «The Glory of Love», которая была записана в 1936 году и стала хитом номер один этого года. Далее в программе Эдди Дучин и популярная мелодия 30-х «Did you ever see a dream walking?» 33-й год. Это все мелодии, которые звучат, как правило, которые становятся стандартами, которые становятся бестселлерами в 30-е годы. Это, конечно же, мелодии из мюзиклов и из популярных фильмов, как правило. И вот эта мелодия тоже не исключение. Она была в фильме 33-го года «Сидящая красавица». Странное название для фильма. Но, тем не менее, она стала хитом, и ее исполняют очень многие оркестры со своими солистами. Эдди Дучин в программе «Полчаса ретро».

Я хочу напомнить вам, что целый цикл передач, посвященных 30-м годам популярной музыки, вы можете найти в подкастах программы «Полчаса ретро». Там я подробно рассказываю о том, как проходила Великая депрессия, как она влияла на музыкальную индустрию, о популярных певцах и оркестрах того времени. Вы, наверное, заметили, что, как правило, в 30-е годы, ну и чуть раньше, конечно, в 20-е годы, о которых я не рискнула делать цикл передач, аналогичный этому, потому что, ну, уж совсем древние записи, и непригодны они для звучания в эфире, если брать их оригинал, конечно же. И как вообще складывалась музыка в те годы? Ну вот вы, наверное, обратили внимание, что, как правило, на первом месте всегда был оркестр, а приглашенные артисты, вокалисты, ну это вот они и есть приглашенные артисты, хотя к концу 30-х они уже постепенно, многие из них, во всяком случае, начинали делать свою сольную карьеру и становились просто исполнителями. И настала совсем другая эпоха в музыке, когда во главе исполняемого произведения был именно не бенд-лидер, не сам оркестр, а вокалист. А уж оркестр ему только аккомпанировал. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Напоследок

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.